0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM. 101.5. Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 мая в России действуют новые правила для ЕЗС. Оплата топлива будет производиться только безналично или наличными по предоплате в кассе. Вначале будет идти оплата, затем заправка. Чек будет обязателен. Без него подача топлива будет невозможна. Бензин в канистрах будет продаваться только с маркировкой. На территории АЗС нельзя будет говорить по телефону у колонок. Двигатель должен быть заглушен, а автомобиль удержан на стояночном тормозе, пишет РИА Новости. Вопрос величины пенсионного обеспечения граждан России – одно из основополагающих деятельности партии пенсионеров. Как рассказал руководитель партийной фракции в Волгоградской областной думе Евгений Кореликов.
8: Партия пенсионеров ведет борьбу за право россиян жить, а не выживать. За право получать достойные пенсии, качественное медицинское обслуживание и в целом достойный набор мер социальной поддержки. Пенсионное обеспечение граждан – это не сухие цифры, основанные на невнятных экономических расчетах. Это гарант достойной жизни старшего поколения.
7: Несколько категорий жителей региона получат единовременные денежные выплаты в связи с празднованием 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Информация Комитета социальной защиты населения Волгоградской области правом на эти выплаты обладают более 6,5 тысяч жителей региона. Выплаты будут производиться центрами соцзащиты населения по месту жительства без личного заявления получателей. Волгоградцы завоевали золото на этапе Кубка в России по пейнтболу. 2 марта в Воронежской области прошел первый этап Кубка России. Волгоград на турнире представляла команда «Джентльмены», выступающая в 4-м дивизионе. В групповом этапе две команды прошли успешно. Две победы и одна ничья позволила команде занять первое место в своей группе. В борьбе за финал они выиграли еще две игры и в решающем сразились с московской командой, показав высокий уровень мастерства и завоевав золотые медали турнира. В Советском районе Волгограда госавтоинспекция провела массовые проверки водителей мототранспорта. Инспекторы контролировали использование шлемов, законность управления и наличие прав. В ходе рейда задержан несовершеннолетний водитель без прав. Его мотоцикл отправлен на штрафстоянку. Родители подростка привлекут к ответственности за передачу управления и ненадлежащее воспитание. Также выявлены два водителя без страховки ОСАГО. Профилактические рейды продолжаются в других районах города и области для снижения ДТП с участием мототранспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну, стартанем, ребята. Это пятница, финальный день перед длинными выходными. Все уж захрипел, я понимаю, что я...
3: Тихо-тихо-тихо, не тяни дождь.
4: Можно потише, пожалуйста, можно потише. У меня корпоратив вчера был просто.
2: Ой-ой-ой.
3: Эльнур прилетел на вертолете к нам в офис, я правильно понимаю?
2: Все, впервые пьющий ведущий, да, в эфире Волгоград ФМ.
3: Так, не, ну
4: в целом... Да ладно, вчера не было алкоголя у нас.
2: Да, в принципе, мы же не пьем.
4: Да.
2: Мы же всегда так позиционировали нас, сами себя.
3: Зато был
4: вчера
3: Эльнур...
4: было Эльнур мясо!
3: Эльнур был в плавочках. Да, он наконец-то такой. Ну, конечно. А ты что, не видел эти кружочки в нашем телеграм-канале Волгоград?
2: Я не хочу смотреть на кружочки в плавках.
4: Да, я был.
3: Заходите.
4: Видео было отправлено просто.
2: На.
4: Квадратиком.
2: Зачем мне?
4: Да, там.
2: Значит, в личку, блин. Ладно, ребят.
3: Мне пришлось объяснять.
2: Да, опять же, что Эльнур тут заигрывает со мной, что ли? Короче, ребят, у нас тут завтрак в эфире. Финальный день сегодня. Эльнур сегодня будет хомячить опять за двоих.
3: Как хорошо с утречка.
2: Да. ИП Артинян Давид Амаякович. Love Punch, друзья. ОГРН 304-344-300-020-022. На правах рекламы рассказываем вам о том, что такое панчерная Love Punch и где она находится.
4: Она находится по адресу улица Генерала Штеменко, 34, Краснооктябрьский район. Есть еще и виртуальный адрес punch-grill.ru, где можно оформить доставку 24/7. Love Punch. Love Punch. Новый стиль в индустрии еды, слияние фантазии, желание нечто большее, чем просто вкусная еда. Можете сами заглянуть к ним на сайт. 29 видов шаурмы от классики до экзотики. Боксы, супы, снеки, десерты, напитки, кофе, многое другое. Мы уже очень много всего попробовали. Сегодня, кстати, будем говорить с руководителем и создателем этой самой панчерной. Да. Поэтому будьте на связи. Если есть какие-то вопросы к нему, можете задать, мы обязательно передадим.
3: Да, ну а теперь самое время перейти к анонсу этого утра. Естественно, безусловно, впереди нас ожидает наш традиционный и прогноз погоды с выездом на пикники в разные города, села и деревни. Безусловно, успеем разыграть порцию призов в конкурсе «Проще простого», похихикать, поржать, иногда даже поспорить над новостями в рубрике «Сенсация» и разберемся, что там у нас в эту пятницу по календарю.
2: Ну а пока стартуем, ребята, самое родное в мире шоу.
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Не пропустите 17 мая в 17.00. Грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
5: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
6: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
9: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Высоко, высоко в горах. Я пытаюсь так выигрывать время.
2: Да, да, да, да.
3: Это что за лотерея такая, интересно?
1: Нет, это такой тост.
3: Я бы хотела выиграть деньги, если честно.
1: Высоко-высоко в горах, да, это такое вот, понимаешь ли, значит, начало тоста, который ты точно знаешь, что можно выйти на перекур, да, когда кто-то начинает так говорить. Есть такие до сих пор говорители тоста. Вот, но мы же здесь не про тосты.
3: Когда шесть подложек у диджея закончилось,
1: да,
3: он
1: да,
3: еще
1: да,
3: продолжает.
1: Да. А есть, значит, вот что, смотрите. Красноярский край.
2: Да.
1: Вот отправляйся туда. Почему вдруг я решил необычно вот, вот так зайти? Потому что у нас же сейчас тот самый прогноз погоды. Короче, есть кома в Красноярском крае.
3: Ну, хорошо. То есть оттуда особо не возвращаются из этого населенного пункта, правильно?
1: Плюс 17 человек сегодня в коме, плюс 17 градусов.
3: А туда поезд едет через туннель, да, где свет в конце.
1: О-о-о. Ты смотри, как ты. Ну, нормально, нормально, берем такое. Черный юмор нам нравится.
2: Село есть, высокая гора. Высоко-высоко в горах. Ты говорил, и вот теперь так. Высокая гора в Татарстане есть.
1: Прикольно.
2: Там сегодня плюс 17 градусов.
1: Нормально.
3: В Волгограде уже плюс 19, ясная погода, осадков сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Плюс 29 днем, плюс 16 ночью.
1: Ты сколько сказала? 29?
3: Эльнур, не будем ему говорить.
2: Не
3: будем, не будем ему говорить.
1: Да не, я пошел.
3: Что-то послушал, послушалось тебе.
1: Можно я уйду? Просто из этой душной студии.
3: Я правильно понимаю, в кому?
1: Вот, да.
3: В Красноярский край. А в субботу и воскресенье у нас ожидается пасмурная погода, местами небольшой дождь, при этом плюс 23, плюс 28 днем и плюс 14 ночью.
1: То есть сегодня самый жаркий день?
3: Да.
1: Ну, нормально. Ладно, переживем.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
1: Агат. Продавай выгодно.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
0: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Выходим, друзья, в эфир для того, чтобы разыграть подарочек прямо сейчас. 39-101-5, звони по этому номеру, потому что это номер нашей студии. Готовы с тобой пообщаться, у нас сегодня пятничка, поэтому мы добрые. Легкие вопросы, два варианта ответа, оба варианта правильные. Выбирай правильный, да? Вот.
2: Но как-то какой так... хочешь.
1: Да, какой хочешь, выбирай.
2: Так, у нас сегодня... пятница, а это значит, мы разыграем сертификаты на 2 часа аренды сибирского чана. Вы все еще думаете, куда ехать на майске?
1: Прикольно.
2: Вообще-то река и песок существуют, территория отдыха на Волге, всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. Река и песок, место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 298101, спонсор ООО «Река и песок».
1: Да, классно, друзья. Сибирские чаны. Прямо сейчас разыгрываем для вас 39-101.5. Приезжайте, забирайте чан и возите с собой. Вот как-то так. Тоже нормально, мне кажется, да?
2: Круто. Ну, вообще вкусно.
1: Мы же целиком...
2: мы полностью, да, по-моему, берем на 2 часа. Ну, можно забрать куда угодно.
1: Да.
2: И можно внутри сварить что-нибудь там.
1: Да, опять же, чан для чего нужен?
2: Да, глинтвей.
3: Репетировать.

0: Ад, ну, я не знаю, что еще.
1: Да.
2: Дина сразу в свою сторону двигается. Я в сторону, вообще-то, Шулюма.
1: В сторону Шулюма двигаюсь. Так,
0: о чем только не подумаешь и не помечтаешь на интервальном голодании, да, Олег?
2: Я на вас-то смотрю, представляю здесь сразу зелень с мясом,
1: понимаешь? Есть вопрос, да?
2: Вопрос.
0: Спасибо.
2: Да, есть человек, который звонил. Алло,
0: доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Кто это такой бодрый, точнее даже еще 8
0: утра.
2: В 7 утра.
3: Елена зовут.
2: Лен, как получилось, что ты бодрая в 7.42?
0: Ты не ложилась еще.
2: Да, да, как вариант.
0: Вечериночка вчера.
2: В это время же все такие... такие.
0: Лен.
2: Прикольно, что ты с нами разговариваешь.
1: Ну, она так.
2: Она там кальян курит, что ли?
0: Не хочешь поговорить с нами там? Ну, как бы ты нам позвонила, а не тебе.
2: Лен, ты слышишь нас нормально?
3: Я прошу прощения, у меня просто то на телефон, то на Bluetooth машины переключается.
1: Понятно. Ну да, ты давай тогда разберись с этим.
2: Ну, получится взять его вот так в руки и поговорить с нами, как,
0: ротом
2: как
0: просто,
2: нормальные люди.
3: Вроде вот сейчас стабильно должно идти.
0: На самом деле мы тебя очень плохо слышим, поэтому... Поэтому лучше переключить просто на телефон, как обычно, без хэндс-фри.
2: Да, ну
0: поэтому лучше остановиться, чтобы
3: да,
0: ничего
3: вот, не отвлекать. Сейчас взяла телефон.
2: Огонь.
1: Слышно. Молодец.
0: Лен, у нас для тебя один единственный вопрос в рамках нашего конкурса «Проще простого». Правила тут, естественно, простейшие.
2: Да, только теперь приемник надо убрать.
1: У нас с тобой прям сложно.
0: Ленок.
2: Да, Лен.
0: Ну, мальчик,
1: все сложно.
2: Убрали. Приемник, да, выключи, да.
0: Вот, в телефон, мы же тебе в телефон прям говорим.
2: Да,
0: вот.
2: Да.
0: Итак,
2: да.
0: Поехали. Лен, вообще притуши приемник.
2: Да, приемник.
1: Вообще не нужно.
0: Умоляю.
1: Да. Вообще не
0: очень
1: надо.
0: Очень сильно он сифонит.
2: Потому что она хочет, чтобы ее было слышно еще и тем, кто находится в машине. Мы же понимаем, что надо поржать.
0: Лена там любит стереоэффект.
2: Там же кто-то смеется, мы слышим.
1: Да,
2: там.
1: Да, кто-то хохочет.
2: Гогочет там кто-то.
3: Да, мне тут параллельно пытаются помогать.
0: Кого-то в школу везет.
2: А кто там, кто там?
3: Сын.
2: Сын, сколько лет ему?
3: 9.
2: Ну, он сейчас поможет. Сейчас
1: получится,
2: он,
1: давай.
2: Сейчас
0: ну, во-первых, возможно, у него пятерка по предмету окружающий мир, и тогда точно все сложится. Сегодня мы отмечаем Всемирный день осла. Лен, ну, очень понравилась нам эта формулировка.
2: Да, прикольно.
0: Скажи-ка нам, пожалуйста, осел и ишак – это одно и то же, один и тот же биологический вид или нет? Или это разные животные, разные персонажи? Осел и ишак.
3: Ну, скорее всего, один и тот же.
2: Скорее всего, один и тот же.
0: Так скорее всего или не скорее всего? Надо думаю, как-то да. Поувереннее заявить. Что опять думаю?
2: Да нормально.
1: Ну, она говорит, думаю.
2: Ну, подумаю. Да.
0: Итак,
3: Лен. Да.
0: Да, она может поувереннее сказать.
2: Да хватит уже.
1: Дина мотивационный оратор.
0: Ты вот когда идешь зарплату повышение просить, ты тоже, ну, наверное, заслужил.
2: Да, она с 92-го года не просила повышения.
0: На пару тысяч хотя бы.
2: Ладно, все, это правильный ответ. Мы тебя поздравляем, молодец.
0: Да, ослик и ишак — это одно и то же.
2: Вот так, мы только сегодня узнали об этом. По крайней мере, я точно. Ну что, Лен, поздравляем тебя и сына с победой. Молодцы, кричите название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
3: 3-4.
2: Ну, пойдем.
1: Поздравляем.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк». Волгоград, Зевина, 3D.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
9: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: выгодной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: FM.
1: Прямо сейчас, ребятки, давайте выяснять, какие интересные, сенсационные, курьезные события произошли, о которых можно говорить в эфире. Нашел я кое-какие новости.
2: Блин, тогда я молчу, получается.
1: Что там?
2: Ну, у меня же все не совсем
1: у тебя там жесть, жестокая жесть. Значит, прикольный получился такой казус небольшой. Значит, Макрон вместе с супругой приехали в Армению.
2: А, я видела, он там что-то... В караоке пел, на рояле играл.
1: Сам факт поведения самого Макрона в данном случае не попал в эту новость, потому что там дело такое. Сама жена его пошла по городу, по Еревану.
2: Так.
1: Вот. Ну и, соответственно, армянское гостеприимство. Там, значит, женщина-продавщица что-то там продает вкуснятину какую-то. Она увидела, они прям мимо нее проходили. Ну и, соответственно, давай целовать жену Макрона там. Вот, что-то ей там дарить. Вот, увидела охранника, подумал, что это Макрон, давай целовать его.
2: Прикинь, это просто... То есть жену знают, первую леди, а Макрона, ну...
1: Жену просто не перепутаешь ни с кем.
2: Мне кажется, они же такие, Макрон, Макрян, ну, как будто вот немножко...
1: Свой в доску.
2: Корни какие-то. Какие-то есть тоже.
1: Макрон, Макрян, прикольно, будем знать.
2: Да, что-нибудь.
1: Нет, в целом же французы и армяне... опять же, я всегда думал, что французы и армяне это одна нас, потому что там что? Шарль, как там его, блин?
2: Азнавур.
1: Азнавур. Вот. Азнавурян, то есть армянин, который, соответственно,
2: он
1: что?
2: Он азнавурян?
1: Да, он же армянин.
2: Да? Вот это да.
1: Да, он родился в Армении. Либо потом поменял чуть, ну, то есть, будучи ребенком приехал. Я не помню точно, но суть в том, что это армянин чистокровный, Шарль Азнавур, который пел на французском языке, но мог и на армянском задвинуть. Как говорится.
2: Так, женщина прикинулась 16-летним подростком, пошла учиться в школу. Такое, зачем, спросите вы, да? Давайте разбираться. А в США, ну, почему-то арестовали женщину из Нью-Йорка, которая прикинулась 16-летним подростком, пошла учиться в школу. Ей 28 лет. Ну, то есть не то, чтобы ей 50, а она умудрилась прикинуться 16-летним подростком.
1: Прикольно.
2: А, значит,
1: может, все из-за денег?
2: Мошенница заявила, что недавно приехала в Нью-Йорк из Огайо с сестрой. Женщина получила удостоверение ученицы, 2 недели ходила на уроки. Однако директор школы заподозрил неладное, решил проверить новую ученицу.
1: Угу.
2: Он начал поиски в социальных сетях, вскоре обнаружил ее страницу, ну, под настоящим именем, естественно. Оказалось, что она родилась в 97-м году, у нее есть дочь и так далее. Значит, ее арестовали, она призналась в подлоге, выяснилось, что она пошла на преступление по неожиданной причине. Она хотела пользоваться преимуществами и льготами, которые предоставляла школа.
1: Да.
2: В частности, в Нью-Йорке ученики бесплатно пользуются общественным транспортом.
3: Это бред, какой бред. Но
2: их кормят, выдают ноутбук и планшет для учебы, а также мобильный телефон.
3: Все понял.
2: Также есть социальное пособие.
1: То ты такой, они на общественном транспорте ездят бесплатно. Ты такой, да ладно, серьезно?
3: Я думал, ну просто, что получают школьники? Что получают, давай так, что получали школьники, когда вы были в школе?
1: Ну, по жбану,
3: старшеклассников. Классная такая льгота.
2: Ты фаршма, вот это вот все там получали.
1: Да. Вот могли, кстати, получить от учителя. По жбану.
3: Да. Ну, у меня примерно то же самое.
2: Не, ну проезд там, проездные были.
1: У меня не было.
3: У нас не было на чем кататься.
2: А как же, гужевые повозки?
3: С пешком на великах.
1: На гужевых повозках можно было.
3: Кто-то из школьников ездил на машинах.
1: Серьезно?
3: Это же село. Там не
2: обязательно. Уже
3: не
2: в 7 классе?
3: Ну да, да, да, да, там у нас был такой чувак, который... Ему, когда он сдал ГИА, не на двойку, подарили приор, что ли, что-то
1: такое. Нифига себе.
3: Это 9 класс, это типа лет 15.
2: Очень заниженная самооценка, ну, в смысле, уровень ожидания у родителей.
3: Да, да, да.
2: Главное, не на двойку.
1: Слушай.
3: А он потом ее почему-то разбил, ну,
1: неизвестно. Ну, почему-то, странно. Очень странно, в 15 лет, да, разбил машину. Вот дает. Стаж-то какой уже, казалось бы, да?
3: Да, да, там уже серьезный стаж.
1: Он с 4 ездить начал. Впереди 2 час утреннего шоу 3-4. Продолжим общаться.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Перемирие объявляется 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России. Москва в связи с этим рассчитывает, что Киев последует ее примеру, говорится в заявлении. Однако, если в одностороннем порядке перемирие будет нарушено, Россия будет вынуждена ответить на удары. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по качеству социальных услуг, который с сентября вводит обязательную классификацию персонала и единые требования к квалификации, обязанностям и компетенциям сотрудников. Стандарт также предусматривает критерии оценки персонала и минимальные требования для организации соцобслуживания. В ведомстве отметили, что нововведения направлены на повышение качества кадрового состава и уровня социального благополучия граждан. Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вновь пройдет в Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. В этом году зрители ждут новые сценарии и технические решения, обновленное художественное повествование о подвиге советского народа, а также музыкальное сопровождение на основе произведения Александры Пахмутовой. В показах примут участие волгоградские и московские музыканты. Рояль будет установлен на воде бассейна на площади Героев. 7 мая с 21 часа акцию покажут в прямом эфире на платформах Дзен, ВК, Видео и Одноклассники. В этот день вход на Мамаев курган будет закрыт с 16 до 22.00. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, неподверженные коррозии пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. ЦПКО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: С наступающими праздниками поздравляет вас радиостанция Волгоград ФМ. Это утреннее шоу
3: 3-4.
2: Да, ребят, ну короче, вы поняли, да, что у нас уже предпраздничное настроение. Впереди длинные выходные. Всем тем, кто приехал в город снова, передаем привет. Спасибо, что выбрали 101.5 Волгоград ФМ. Всем, кто был в этом городе до того, как приехали
4: мы сюда. Не смейте переключаться и рассказывать тем, кто приехал, про нас какие-то гадости.
2: О том, что мы здесь, понимаешь ли, вас держим в заложниках. Вот. Кстати, нам есть чем вас придержать, друзья. Да? На коротком поводке держим наших слушателей, потому что у нас есть разговор про еду.
3: На вкусном поводке, да.
2: Да, на правах рекламы, получается, да?
4: Да, обязательно заезжайте по адресу генерала Штивенко, 34 в Краснооктябрьском районе. Там находится панчерная Love Punch.
2: Да, ИП Артинян Давид Амаякович, а также ОГРН, надо напомнить, 324-344-300-020-022. И вот. Мы говорим на тему вкусных панчей, после, и не только.
4: После того, как ты озвучил ОГРН, люди такие, фух, слава богу, а то нам очень надо было.
2: Нет,
4: иначе бы мы не поняли.
3: Нет, ну, возможно, кто такой, сможет ли Олег на одном дыхании это сделать? Они просто прислушиваются. Соответственно, когда Олег в конце такой делает, все, они такие, фух.
2: Сознание
3: упало. Не отъехал от асфиксии, да, все нормально.
4: Сегодня, ребята, у нас на пробе панч под названием Кизару.
2: Вау.
4: Кизару.
3: Да, это, пожалуй, ты, пожалуй, роток свой не разевай, но мой Кизару.
4: Да, я понимаю, да. Понимаю.
3: Значит, в моей шаурме, так сказать, в панчерной шаурме, стручковая фасоль, кукуруза, картофель по-деревенски, жареный лук, помидорки, гриль, барбекю, соус. Ну, смотрите, это моя версия, веганская. Естественно, если вы зайдете, допустим, на сайт pancho-grill.ru и найдете в каталоге как раз-таки в меню название Кизару, там будет состав, ну, классический, с разного рода мяском и так далее, разного рода соусами. Поэтому я отдельно в очередной раз не устаю говорить спасибо Кизару за клиентоориентированность. И они каждый раз еще подписывают всегда на сайте. Типа, ребята, если у вас аллергия на какой-то продукт конкретный, вы нам сообщите, мы его уберем или заменим. Поэтому ребята делают обязательно такие комплименты и реверансы, заботушку выражают каждому своему клиенту.
2: Да. Вот. Ну, а мы будем выражать свою заботу с помощью наших рубрик, которые в нашем часе наполнены, как всегда уже. Прогноз погоды, рубрика под названием
4: «Сенсация».
2: Да. Также будет «Живи с этим» и конкурс под названием «Навигатор». Вот как-то так, друзья.
4: Угу. Ну, а пока стартуем, ведь ты слушаешь родное, волгоградское.
3: Утреннее шоу.
4: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
7: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Муж просил подождать.
11: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
10: Ах, оконыч.
11: 43-55-13.
7: Федеральная сеть «Ликар Сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Ликар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50-11-50.
12: Предложение действует до конца мая 2026 года.
13: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
14: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29 81 01.
5: телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Кемеровская область. Отправляюсь я туда для того, чтобы выяснить какой-то прогноз погоды в каком-то населенном пункте. Нашел Эльнур. Да. Ну, то, что нас всех интересует, мы обязаны там жить. Худяшево. В Худяшево все худенькие, стройненькие. Правильно? Да. Там
3: нас
2: сегодня
3: точно
2: плюс 20.
3: Пустят туда.
4: Случайно.
3: А то скажет, вы всегда что-то в плюсе больше, чем в минусе.
4: Ты случайно не из Худяшева? Вот такой
2: вот. Хорошо.
3: Мне кажется, ворота в Худяшево очень такие маленькие, знаете?
2: Ну, специально, да.
3: Такие чисто на эсочку.
2: Пройдешь, не пройдешь, тут, как говорится, тут уже...
3: Помните, как раньше в ретро-конкурсах красоты? У них там были такие...
2: Специальные рамки?
3: Да, ну не то, что рамки, там прям с вырезанными очертаниями контура.
2: Да ладно.
3: И ты должен туда был поместить, ну, во всяком случае, девочек.
2: Прикольно.
4: Это правильно. Вот это правильно.
2: Дальше.
4: Так, Вологодская область.
2: Так.
4: Я нашел там деревня.
3: Чем
4: Лево.
2: Лево.
4: Лево.
2: Ты пошел.
4: Меня не тянет. Не тянет, не тянет.
2: Не тянет. Мы
3: не едем. Ты смело, конечно, заявляешь.
4: Туда мы не едем.
2: Я даже слово это произносить не могу. У меня направо и вот там.
3: У меня поворотник даже не работает.
4: Направо в другую сторону.
2: В другую сторону, да.
4: Плюс 6 градусов.
3: В Волгограде тем временем ясная погода, плюс 18, дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 29, ночью до плюс 16. В праздничные деньки разбег температуры воздуха от плюс 23 до плюс 28 днем, ночью одинаково плюс 14.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
5: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
6: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Прямо сейчас рубрика «Живи с этим», ребятки. Давайте будем выяснять, что же сегодня действительно интересного такого мы подобрали для вас. Можно сказать, топ-3 факта.
3: Топ-3. От каждого.
2: От каждого.
3: Хорошо. В общем, в Индии посевы иногда опрыскивают кока-колой.

0: Да ведь ладно? Она дешево стоит и уничтожает колорадских жуков. У кого-нибудь есть костюм колорадского жука? Я, похоже, еду в Индию.
1: Получается, какая-то недобрая традиция.
0: О, сюда.
2: Хорошо.
0: У нас сегодняшний кока-кола, как
2: связали. Я просто представил Ильнура в костюме
0: колорадского жука, я на посевах.
2: Под дождем из колы такой, вот оно мое счастье.
0: Я буду кричать только, пожалуйста, без сахара.
2: Да ладно, тебе уже пофигу, по-моему.
0: Нет, я держу.
2: После панчо.
0: Я держусь.
2: Держишься? Ну ладно, хорошо.
1: Мне кажется, костюм колорадского жука очень просто делать. Да. Ты находишь старый советский полосатый матрас.
2: Прикольно.
1: Угу. Все, снимаешь его. Здравствуйте.
2: Итак, второй факт.
1: Так, жители мегаполисов со временем перестают различать до 70% запахов.
2: Потому что мегаполис.
1: Видимо, тут и так у нас, либо рецепторы устают нюхать углекислый газ, вот этот выбросы в атмосферу и так далее. Они такие, лучше мы просто захлопнем эту форточку.
2: Прикольно.
1: Может так?
2: Прикольно. Ты слышал?
0: Ну да.
2: Мы с тобой уже постепенно перестаем.
0: Я все равно сельский.
2: Ты сельский?
0: Я сельский.
2: Поэтому?
0: Я чувствую все запахи. Прикольно. Поэтому, пожалуйста, проветрите в студии. Я здесь уже не могу.
2: В Германии и Австрии. И в Германии и Австрии большинство общественных саун открыто для посещения мужчинами и женщинами одновременно. Причем греться принято, естественно, нагишом.
0: Европейцы, да.
2: Находиться обнаженными в одной сауне как с незнакомцами, так и с друзьями, родственниками, коллегами по работе считается абсолютно нормальным.
0: Да.
1: Вот. Личные границы? Нет, не слышали.
2: Я просто представил корпоратив Волгоград-ФМ.
0: Да.
2: В сауне в таком формате.
0: О, ты представлял, но мы были в таком вчера.
2: Вчера.
0: Да.
2: Вот, ну и как там?
0: Ну, класс, такая по европейским стандартам все.
2: Евродвушка.
0: Да.
2: Значит, у нас, ребята, как вы поняли, дальше продолжение в музыкальном плане, так что не разбегаемся, лучше, наоборот, как раз танцевать под музыку Волгоград-ФМ. Ну, а пока живите с этим.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
4: Реклама.
7: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка», сеть химчисток «Золушка».
8: Почисть ковер со скидкой 20%.
7: Со скидкой 20%?
8: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
7: Круто!
8: Звони 99-68-68.
7: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Какой надежный кирпич для дома?
10: Конечно же, это «Строма».
11: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООФ «Армада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
15: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Когда, как не сейчас, друзья, в эту 28-градусную жару отдавать вам пуховый подарок? Конечно, лучше летом подготовиться к зиме, друзья, поэтому имейте в виду. Но на самом деле мы знаем, как иногда бывает прохладно, например, ночами на даче, если вы остаетесь там, например, за городом с ночевкой. Поэтому имейте в виду, что всегда актуально. Пуховый подарок от нашего спонсора. Ильнур, кто это?
2: А, да, у нас волгоградский пуховый платок.
1: Да.
2: Да?
1: Да.
2: Все правильно, я же?
1: Да, ты правильно, все правильно.
2: Ага,
1: да.
2: ИП Ефименко Анна Анатольевна. Да. Магазин изделий из козьего пуха, овечьей шерсти.
3: Да. Номер телефона прежний 39-101-5. Вырывайся, пожалуйста, в наш прямой эфир. Давай поболтаем вместе.
1: Да.
3: Добавим прохладного настроения в наш теплый разговор.
1: Да, да, в наш душный разговор, потому что мы здесь сидим в студии на солнечной стороне, друзья, и мы поняли, что... Ну, прям реально жарковато, когда сравнишь, например, температуру воздуха в офисе, соответственно, через коридор. У них там нормально, блин, прохладно,
2: там,
1: блин.
2: Да у них там вообще...
1: Вообще там кайф какой-то, блин.
2: Да.
1: А у нас вообще какая-то жара, блин.
2: У нас она еще и влияет на наш мозг.
1: Да.
2: Так вам скажем. Поэтому...
1: Вы поняли, да?
2: Звоните лучше, нам нужно поговорить еще с кем-то. 39-101-5.
1: Да, нам нужен четвертый, не лишний.
2: Три вопроса, три варианта ответа каждому вопросу.
1: Так еще и вопросы-то подобрали сегодня, смотри.
3: Ну-ка.
1: Так четко по дате, 8 мая. Прикинь, когда такое было? Обычно. А вот послезавтра у нас будет вот такой праздник. Это все. А вот три дня назад, мы, помните, отмечали там что-то?
2: Да-да-да. Ну, есть такое, но не сегодня. Сегодня у нас все по фэншую.
1: Да, фэншуй.
2: Как мы вообще слово фэншуй забыли?
1: Да, согласен. Не, я не забыл его.
3: Но все поняли, что это бесполезно, когда ты, ну, когда ты живешь в каких-то условиях, которые тебе, ну, выдали.
2: Ну, в какой-то же момент.
3: У тебя нет такого, что у тебя может вообще на север не выходить ни одно окно.
1: Да.
3: С юга у тебя нет водопада или водного источника.
1: Да. А кровать можно поставить только вот так.
2: Да.
3: А никак иначе оно не впишется. Да, поэтому извините.
2: Просто вот этот фэншуй в одно время был очень популярен, я вспоминаю.
1: Было такое дело.
3: У моей мамы была книжка по фэншую.
1: Да. Да.
2: И что, какой-то момент все-таки забыли.
1: Да, у моей мамы была даже какая-то висюлька, которая висела на входе.
2: Вот мне кажется,
1: она говорит, это по фэншую.
3: Синим глазом вот это
1: я
3: вот.
1: Я не знаю, ну, либо какая-то дичь.
3: Или красные трусы на люстре. Нет,
2: вот,
3: это не
2: вот
3: по фэншую.
2: У меня ощущение,
1: может быть, по фэншую.
2: Что именно после того, как мы забыли про фэншуй,
3: все вот так вот. Все пошло по наклону.
2: Да, вот это ковид.
1: Хватит.
2: Потому что там где-то забыли про фэншуй.
1: Вот. Моя жизнь пошла под откос, когда я забыл про фэншуй.
2: Во-во.
1: Ладно, ребята, она сейчас пойдет и у нас тоже под откос, потому что мы не чувствуем звонка.
2: Да,
1: не чувствуем его.
2: Поэтому...
1: А он должен где-то быть здесь.
2: У нас есть теле...
1: Грамм.
2: Или макс. Мах. Или, ну да, потому что на
3: как
2: русском надо.
3: Видим,
2: писать.
3: Так и читаем.
2: Да. Мы 9-2-7-5-2-2-101-5 можете отправлять именно туда все свои ответы на один самый важный вопрос.
1: Да.
2: Задаст Дина.
3: Друзья, 8 мая отмечаем праздник затачивальщиков гвоздей.
1: Прикольно.
3: Давайте разбираться с улицы Гвоздкова.
2: Опа.
3: Какой факт выдуманный об этой улице. Улица Гвоздкова перпендикулярна Университетскому проспекту. Улица Гвоздкова параллельно улице Радужной. Или улица Гвоздкова находится недалеко от парка Саши Филиппова.
1: Прикольно.
3: Какой неверный.
1: Как это все запомнить, чтобы это все написать?
3: Ну, либо что-то про Сашу Филиппова, либо что-то про Радужную, либо про Университетский проспект.
1: Какой неверный?
3: Неверный.
1: Неверный. Присылайте неверный ответ.
3: Неверные. Пишите нам.
1: 9-2-7-5-2-2.
3: И мы никому не расскажем, что вы неверные.
1: Ладно, поехали.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».

0: Реклама. На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
1: Категория 0+.
2: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
9: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
10: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
11: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ленинград FM.
1: Мы продолжаем, друзья, исследовать мир новостей. Давайте прямо сейчас окунемся в этот прекрасный мир. Ну, конечно, там прекрасное бывает не всегда. Иногда приходится выбирать. Значит, в Сингапуре. Вот это мне нравится, ребята. Вот это я за эту тему.
2: Очередной штраф какой-то мега, нет?
1: Не, школьников-хулиганов будут наказывать розгами. Е-е-е! Начнется оттуда, да? Да, дальше пойдет.
2: Сингапур же такая молодая страна. Они решили попробовать, да, то, что не успели пройти за историю.
1: Да. Короче, мальчиков старше 9 лет, которые травят одноклассников.
2: А,
1: то есть, которые занимаются буллингом.
3: Так.
1: Решили, что лучший способ выпороть ротанговой палкой. Это крайняя мера, когда другие способы не работают, решили чиновники от образования в Сингапуре. Значит, могут выписать до 3 ударов с разрешения директора. А экзекуцию имеет право проводить только специально обученный учитель.
3: Видишь? О, наверное, там столько очередь на обучение.
1: В педе есть отдельный...
3: Да-да-да, я пойду учиться.
1: Факультет ротанговой палки.
3: Да-да-да-да-да.
2: Это не палка, это прут.
1: Да.
2: Из ротанга же плетут всякие красивую мебель, ну, соответственно...
1: После наказания за ребенком будут приглядывать.
3: Да.
2: Нормально ли там заживает, судя по всему.
1: И при необходимости предложат помощь психолога.
3: А, класс.
1: Как бы,
2: то есть они допускают, что могут сломать ребенка, да?
1: Мягкая какая-то такая история. После наказания, соответственно, да. Для девочек, кстати, такие меры не предусмотрены, им грозят обычные школьные санкции.
3: Вот вам и равноправие, посмотрите на
1: это. Где оно равноправие, почему-то я не понял. А если девочки более других девочек?
3: Девочки, кстати, более жестокие.
1: Да, они жестокие, мы знаем.
3: 100%.
1: Да, 100%, мы знаем.
2: Так, ну вот не надо вот опыт с вашими бывшими переносить. Пару раз вам там... Пошлю, по попе шлепнула,
1: лично,
2: все.
1: Лично видел драки девочек и мальчиков.
3: Драки девочек, да, вообще, там у вас нету, там. У вас нету кодекса чести.
1: Да. Волосы вырывака.
3: Сюда.
1: Сюда.
2: Да у вас просто рвать на вас нечего, поэтому...
3: А. За волос хватайтесь.
1: Согласен.
3: Ниже пояса бьете.
1: Да, казалось бы.
3: Да.
2: Кого, вас?
3: Не-не, в целом.
1: Не, давайте в целом. В целом, давайте вспомним свои школьные годы.
2: Так.
1: Вспомним всех плохишей.
3: Да,
1: в том числе
3: круто.
1: Себя.
3: Надо делать.
1: В том числе себя.
3: Надо, да.
1: Как вы считаете, ротанговые три ударчика по жопке?
3: Да, можно.
1: Ничего,
3: больше.
1: Нормально?
3: 100%.
1: Чуть-чуть.
3: Мне кажется, есть очень смешная серия.
1: Иди к психологу, к Татьяне Ивановне, сходи.
3: Очень смешная серия Южного парка.
2: Так.
3: Где...
2: Про детское насилие?
3: Да, не, знаешь, типа, сейчас я покажу вам авторскую наработку, как бороться с гиперактивностью ребенка.
1: Да, я видел.
3: Я не буду ничего чистить, иди отсюда, блин, нафиг.
1: Да.
3: А ну сядь, молчи, и учи уроки. Ладно. Понятное дело. И это, скорее всего, нанесет много травм в последующем.
1: Да,
3: в последующем.
1: Травмы,
3: но сейчас
2: так.
3: Тишина, спокойствие. Нет?
1: Да, да,
3: для
1: да.
3: родителей, учителей.
2: Вам
3: сейчас...
2: что, нужны просто удобные дети?
3: Да, да, это главное.
2: Да. Рабы безволия.
1: Нам нужны дети, которые не булят других детей, потому что травмы, которые получают дети, которых булят, они гораздо сильнее.
2: Нет, тут Ильнур только про буллинг уже в целом остановился.
3: Но я уже про все,
2: Орешь, получи.
1: Не, ну не, конечно.
3: Не, ну про буллинг вообще других, ну их некому защитить, этих детей.
1: Да.
3: А то, что их потом этих булей берут, ведут, эх, ты, конечно, неправильно поступил, пожмите друг другу руки.
1: Да.
3: Пожали друг другу руки, он вышел и опять отпинал его.
1: Да, да, да.
3: Ну нет,
1: такое.
3: надо вот, либо старшуки, чтобы...
1: Я сказал, лично так делал.
3: Да, да, вот. Чтобы старшаки какие-то вступались.
1: Да.
2: Так.
3: Либо.
2: Вот, лучше создавать отряды старшаков.
3: Вот.
2: Надо старшиков.
3: Отряд
2: людей, ровесники.
1: Тоже прикольно.
2: Их же тоже надо
1: как-то
2: занимать.
1: Я сейчас на дивной стороне.
2: Это как секция, кружок, чтобы они не нюхали клей по подъездам.
1: А почему? Потому что я старший брат, и я бы точно попадал сразу бы в отряд старшиков.
3: Да.
2: Все.
1: Красная повязка, широкая старшак.
2: Бро.
3: Да.
2: Бро.
1: Да.
2: Я сейчас вызову бро, и просто любого бро.
1: Да. Однажды я сам попал под каток старшего бро.
2: Так.
1: Вот, который защищал своего младшего бро, потому что мои друзья, видишь, там, я помните, я вам рассказывал, они, значит, накуролесили, и я как коллективную ответственность нес, хотя я ничего плохого не делал. Короче, пришлось и мне выхватить пару оплеух от старшего бро, хотя как бы обидно было.
3: Нормальным?
1: Нормальным я вырос, смотри, вот какой я.
2: Да глаз дергается, а так в целом.
3: Хоть и стеклянный уже.
2: Шрамы пришлось татуировками закрывать, а так нормально.
1: Да, ребятки. Ладно, ну вы поняли, да, что мы здесь немножко травмированы, ну, по крайней мере, я. Впереди у нас третий час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Продолжаем.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
0: Твое время. 9 часов. Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
0: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в Российской Федерации. Следует из ведомственного документа, пишут РИА Новости. Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работал у другого страхователя. Это дает больше свободы и совмещение декрета с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения. Также теперь листок нетрудоспособности могут получить и самозанятые. В России в рамках бесплатной диспансеризации доступны 7 скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Такого опыта нет ни в одной стране мира, рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Диспансеризация проводится раз в 3 года с 18 до 39 лет, а после 40 – ежегодно. Таблицы обследования размещены на сайтах поликлиник и Минздрава. Главное не ждать симптомов, а проходить обследование вовремя для раннего выявления и сохранения здоровья. Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вновь пройдет в Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. В этом году зрители ждут новые сценарии и технические решения, обновленное художественное повествование о подвиге советского народа, а также музыкальное сопровождение на основе произведения Александры Пахмутовой. В показах примут участие волгоградские и московские музыканты. Рояль будет установлен на воде бассейна на площади Героев. 7 мая с 21 часа акцию покажут в прямом эфире на платформах Дзен, ВК-видео и Одноклассники. В этот день вход на Мамаев курган будет закрыт с 16 до 22.00. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, не подверженные коррозии, пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. КО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
0: Информационный конвейер. Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Прямо сейчас мы начинаем третий час утреннего шоу 3-4. 8 мая сегодня, 9:07 на часах родийных волгоградских. Ну и прямо, опять же, сейчас мы с радостью вам докладываем о том, что в этом часе...
3: Поели, не переживайте.
2: Да, в этом часе мы сытые, довольные. И все это почему? Потому что есть рубрика, называется она «Завтрак в эфире», друзья. Огромное спасибо нашим менеджерам, которые нам периодически позволяют радоваться в эфире. Ну и, конечно же, непосредственно тем, кто эту радость нам приносит, друзья. ИП Артинян Давид Амаякович на правах рекламы ОГРН 324-344-300-020-022 предлагает нам панчи от панчерной Love Punch.
3: Да, у нас сегодня латино было на пробе. Я попробовал.
2: Да, как тебе?
3: Я съел все. Угу. Это блюдо в лаваше с добавлением курицы в панировке, белый соус, свежие помидоры, обжаренные шампиньоны.
2: Вау.
3: Кстати, вот я тебе что говорил.
2: Темненькое что-то было.
3: Темненькое, да. Кукуруза, перец халапеньо. То есть такой комплексно прикольный вкус. Действительно, латино очень хорошо описывает. Так, слушай, как вы себе представили, вот так вот на вкус он есть.
2: В целом, курица, лаваш, грибы, это же очень сытно.
3: Да,
2: потому
3: уже.
2: Что грибы считаются сытным
3: уже.
2: Блюдом. А мясо и лаваш, вот тебе, пожалуйста, сразу... А там, там еще и овощи.
3: Да, да, да, да, да. Все, там все есть.
4: Можно хорошо позавтракать до вечера вообще забыть.
3: Вообще, я и пообедал.
2: Ну, я уверен, что Эльнур до вечера не забудет про еду. Он еще днем пару раз про него вспомнит.
4: Но у него, если честно, отмазки на читмил уже закончились.
3: Все, это был последний.
4: История с Римом, да, и твоим невероятным.
2: Но впереди три длинных выходных, да.
3: Это правда.
2: И там как будто бы тоже не считается ничего. Напоминаю, друзья, что Панчо Гриль, Love Punch, да, соответственно, это panchodefisgrill.ru, сайт можно там заказать.
4: Доставка круглосуточная.
2: Да. И либо поехать непосредственно в саму панчерную по адресу улицы Генерала Штеменко, 34, на Красном Октябре. Вот как-то так, друзья. Что мы здесь предлагаем людям?
3: О, ребята, можно будет обязательно отведать наших сенсаций в рубрике «Сенсация», забрать подарок у нас в конкурсе «Откуда звук?», ну и с Александром Морозовым пообщаться.
2: Да. На
3: он...
2: Тему автомобильно.
3: Да, да, да. Дам, все вроде.
2: Да.
4: Да, давайте стартовать, ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу.
2: 3-4.
4: Мы в эфире.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Реклама.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
7: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
8: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
9: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
10: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
11: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
10: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
11: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
12: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
13: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде расскажет Дина Косичкина.
2: В Волгограде ясная погода. Осадков сегодня не ожидается. На данный момент на термометре плюс 23. Дует северо-западный ветер со скоростью 2,5 метра в секунду. Днем до плюс 29 градусов тепла, а ночью до плюс 16. В субботу, воскресенье и понедельник нас ждет достаточно теплая погода, при этом с небольшим дождем каждый день. Пасмурно, либо облачно с прояснениями. Температура воздуха днем от плюс 24 до плюс 28, ночью плюс 14.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
1: И быстренько, пока дозваниваются, да. Я ж тут покатался на Амоде C5, на новой. Вот угу. Прям совсем на ее, они же уже, сколько, третье обновление. Ну, то есть, я бы не сказал, что это прям совсем новая машина, это все та же платформа T1X, которую они юзают, все тот же двигатель, 147 лошадей, который дом почему-то мощнее. А, они выпустили же еще на базе этой же платформы, но укороченную версию J6. И вот что скажу, значит, по поводу Амоды, мне реально интересно было по настройкам посмотреть, что и как. Тот же Джейку в рулежке практически одинаковый, но по настройкам амортизаторов мне чуть больше понравился. И по салону и по внешности реально очень много интересного напихали. В базовой комплектации уже там куча всяких подогревов, а в максималке сделали двойное остекление и дополнительную шумоизоляцию. О-о-о. То есть вот даже в этом сегменте уже реально начали задумываться о том, чтобы как-то в комфорт людей больше переводить. Алло.
5: Алло, добрый день.
1: Да, здрасте.
5: Зовут меня Александр. Александр, такой вопрос. Первый в плане того, что засматриваешь на Haval H9 в новом кузове. Угу. Вот. Угу. Ну, как бы смущает все-таки рама очень тонкая. Угу. И по кузовщине, ну, как бы она такая тонкая. Не, на внедорожник сильно-то не похож. Хотя демонстрируют, что это внедорожник полноприводный. Еще в плане того, что 2-литровый движок турбированный для такого 2-тонного автомобиля.
1: Ну, давайте с обратной части вопроса начну. Вообще, если вот мы будем касаться современных тенденций практически во всем мировом автомобилестроении, не надо удивляться, что у вас появляются достаточно тяжелые платформы с маленькими моторами. Сейчас даже как бы такие мастодонты типа Рэма перевели на небольшого относительно объема двигатели. Я согласен насчет конструктива. Это действительно вызывает вопросы. То есть наш человек, он что, он берет подобного рода автомобили, как там H9, я не знаю, Тенки 500-е, для того, чтобы таскать, проходить, ездить. Ну, как вот мы на крузаках привыкли долбить где-то в грязи, а потом поехать в город. А китайцам не всегда это понятно. То есть они стараются все-таки сделать машину больше для асфальтовых дорог, потому что там и моменты с управлением на самом деле больше как бы прельщают людей, которые водят машину 90% на нормальном покрытии. В плане проходимости мы пробовали эти машины на полигоне. Грязь, конечно, такая суровая прям. Нужен хороший грунтозацеп и нужна более жесткая конструкция. Тут я спорить не буду. Пятисотка в этом плане пролезла дальше. Если бы мы смотрели, допустим, 300-й Тенк, тоже интереснее по проходимости за счет базы короткого, веса небольшого относительно. Но вот у H9 чего не отнимешь. Пространство в салоне и, конечно же, нормальной гражданской езды. Учитывая, что в большинстве случаев подобный тяжелый транспорт в гражданском вождении, ну, мягко говоря, никакой. И вот тут надо взвесить. Часто ли вы выезжаете на бездорожье? Что вы конкретно цепляете? Тяжелое нет? Может быть, вы там машины буксируете на телегах, может быть, вы катера перевозите, а кто-то, может быть, и всего лишь прицеп 400-килограммовый. Тут разница все-таки имеется. Большая часть у меня сомнений именно по поводу нагрузки на систему полного привода и на раму. Что касается металла, ну, не найти вам сейчас азиатскую машину, которая будет, ну, прям с идеальным металлом по толщине. Ну, нет такого. Даже у японцев он уже тоньше. Хотелось бы. Ну, вот пока комментарий такой. Если бы для гражданского вождения я своего брал, мне бы достаточно было и этого. Но если у вас требования чуть выше, и вы чаще ездите там на охоту, рыбалку, тогда, наверное, я бы рассмотрел что-то с более легкой массой и интереснее для возможного внедорожного тюнинга. А такие вещи уже там на тенках делают.
5: Извиняюсь, а на рынок российский Т-700 вышел или нет? Тенк.
1: Семисотки я видел в эксплуатации, но приведу пример. У меня есть два бизнесмена, которые себе на заимку взяли семисотки, но на них сразу же в первые полгода наелись два редуктора. И вот тут как бы вопрос у меня. Стоит пока брать это для жесткой долбежки? Пока, наверное, нет.
5: Короче, китайцы еще не достигли наших горизонтов.
1: Ну, прям для суровых условий эксплуатации, согласен, нет. Но вот если мы берем обычное вождение, уже вполне хорошо.
5: Ясно, спасибо большое.
1: Спасибо и вам, благодарю. Внимание всегда ценно. Что у нас, время вышло?
6: Ну да, судя по всему, уже да, скорее всего.
1: Ну тогда желаем всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
3: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24 14 03. Код города 84 42.

0: Реклама.
1: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
4: Please.

0: FM.
1: Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
2: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
9: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса – филиал ФКП «Росгосцирк». Волгоградский государственный цирк.
2: Прямо сейчас, ребята, можно уже звонить 39-101.5. Давай, не стесняйся. У нас есть конкурс, называется «Откуда звук?». Просто звонишь, соответственно, угадываешь, откуда звук, и забираешь классный подарок.
3: У нас есть два билета на спектакль «Парад Великой Победы» 11 мая в 12.00, категории 0+. Филиал ФКП «Росгорцирк», Волгоградский государственный цирк, разыгрывает этот подарок специально для вас. В общем, грандиозное шоу с режиссурой, с трюками, с артистами. Угу. Ждет вас уже 11 мая, поэтому можете звонить, выигрывать эти билеты, при том, что там, насколько мне известно, сейчас все меньше и меньше, их сложнее попасть на эти спектакли.
4: Тем более время ограничено, представления идут с 9 мая по 30 мая, и не дня больше, да. Значит, друзья, у нас есть еще номер нашего телеграмма, или же Макса, да. Можно написать свой ответ туда, как только вы услышите звук, который нажатием кнопки откроет для нас Олег. Да. Значит, смотрите, 927-522-101.5. Во-первых, надо запомнить это сочетание цифр, умудриться вести у себя в мессенджере, написать нам, короче, долго. А можно быстро позвонить 39-101.5?
2: Да. Вот. Это, ну, как бы два варианта вам предлагаем. Есть еще третий вариант.
3: Но не.
2: Это вы в окно нам орете, что за вопрос загадан.
4: Не, идете покупайте в кассу билеты за денежку.
2: Да, так, согласен. Это уже такое, да, еще. Чисто для богатых уже, да.
4: Ну, все.
2: Да, получается, все. Мы готовы поставить звук, друзья. Ваша задача его отгадать. Но позвонил человек. Алло, привет.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Да. Как зовут тебя?
5: Меня Елена.
2: Лена,
4: у сегодня
2: еще
4: набор Лен. Да,
2: Елена. Супер. Отлично. Лен, как настроение?
5: Отличное. Весна, почти лето.
2: Вот, весна, почти отличное. Лето. Хорошо. Да. То есть ты как раз из тех адептов жары.
5: Да, да, я очень люблю тепло, жару.
2: Нормально.
5: Пляж, все. Море.
2: Тепло. Хорошо. Ну ты сейчас на пляже, на море?
5: Пока нет, к сожалению. Это все в планах.
2: Это все в планах.
3: Все, молодец.
2: Нормально. Вот, мы сейчас поставим звук, у тебя же прием где-то поблизости.
5: Нет.
2: И как тогда быть?
3: А где он есть у тебя?
2: Где да, где он? Тебя?
5: Сейчас,
2: как
5: сейчас
2: ты нас услышала?
3: Быстрее.
5: Все, слышу вас,
2: все,
5: да.
2: Все. В приемнике поставим звук. Ты, соответственно, сделай погромче приемник, чтобы услышать звук, а потом сделай потише приемник, чтобы сказать, что за звук. Вот такая у нас сложная схема. 3, 2, 1, поехали.
3: И...
2: Вот такой звук для наших... А там задержка, да, такая прикольная.
3: То, прикольная.
2: Интернет. Угу. Что скажешь, Лен?
3: Мнение?
5: Да, я услышала. Ну, мне кажется, это вертолет летит, вот винт.
4: Олег заранее готовится к последствиям майских праздников, да? Поэтому включил вертолет.
3: О, нет.
2: Да, так и есть. Однако, я вспомнил 68-й год, Сайгон. Вот, поздравляем тебя с праздником наступающим. Ну и, соответственно, с праздником теперь уже твоим личным, потому что ты победила в нашем конкурсе под названием «Откуда звук?».
3: Мы тебя поздравляем.
4: Давай отмечать победу. Спасибо. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты водитель вертолета.
2: Прикольно. Не пилота, а водитель.
5: 3-4.
0: Хорошо. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
6: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.

0: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж. В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+.
5: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
6: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
5: Вечер воскресенье в компании любимых радиоведущих.
6: Подробнее о соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Категория 18+.
7: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
8: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас отправляемся в мир интересных новостей. У нас это называется сенсации. Ну, не знаю, опять же, сенсации для кого-то обыденная жизнь. Да. Что, Эльнур, у тебя?
2: Олег, ты же озвучиваешь мультики.
1: Был такой, да?
2: Да. И мы с удовольствием хотим рассказать про новость, где немного цензурировать стали мультики, в общем. Детские мультики так. Теперь подвержены цензуре. Даже категории 6+.
1: Так.
2: Теперь рекомендуют заменять слова с сильной эмоциональной окраской, связанной с жестокостью, англицизмы всякие.
1: Типа, смотри.
2: Да.
1: Какая-то у нас была история, где я тебя съем.
2: Так, я тебя съем.
3: На да. Что? Колобок?
1: Мне? Колобок, я тебя съем. Агрессивно.
2: Да, агрессивно.
1: Перебор.
2: Да.
3: Угроза
1: насилия. Колобок. Да,
3: угроза убийства.
1: Колобок, я тебя хочу предупредить.
2: Да.
1: Вот так.
2: Так даже. Вообще сильно менять, да?
1: Сильными.
2: Ну вот, есть конкретные примеры. Конкретный пример. Вот, например, есть слово «не погибли», а «пропали». Колобок, я тебя украду.
1: Прикольно. А да. Что с тобой буду делать, это уже, как говорится,
3: да. Совсем
1: смотрите
3: другая
1: в другой
2: а
1: серии.
2: Не последний выживший, а последний из своего рода.
1: Ну, то есть ничего как да. будто бы не поменялось.
2: Не но. Рисковать жизнью, а сильно рисковать. Ну, то есть, ну, в целом, кстати, прикольно.
1: Да.
2: То есть это такая достаточно...
3: А это прям что-то меняет, я не пойму.
2: Ну да,
3: это
2: да,
3: прям...
2: да, да.
3: Подожди, дети сразу
1: это
3: такие.
1: Это для мультиков, которые будут сниматься позже, чем этот...
3: Или они будут переозвучивать старые.
1: Или переозвучивать старые.
2: Я думаю, можно и то сделать.
1: Прикольно.
2: Какая разница,
1: а да? Это какая-то инициатива какого-то депутата опять?
2: Ну, это у нас получается...
1: Давай, ну кто?
2: Это, редактор дубляжа рассказал, что...
3: их уже задолбали.
2: Уже их, им рекомендуют.
1: Рекомендуют,
2: да.
1: Понятно.
3: А кто-то? Мы знаем, как у нас рекомендуют.
1: Хорошо, подожди.
2: Рекомендуют.
1: Это дубляж, соответственно, мы говорим про иностранные.
3: Конечно.
1: Там, где можно перевести
3: вообще
1: вот так, и вот так, и вот так.
2: Да, да, да.
1: А, ну тогда да. Это нормально, господи.
2: Да.
1: Там, вот. Я просто смотрю сериал «Пацаны» в кубике. В кубике. Там как бы нормально.
2: Ну да, сложнее. Например, не наггетс, а котлета.
1: Ну да.
2: Не вип, а важный. Не батл.
1: А битва.
2: Состязание. Битва это тоже, конечно, жестоко.
1: Жестоко.
2: Тебе не кажется? Вот, я предлагаю, у нас тоже передача же категории 12+.
1: Так.
2: Нам нужно тоже как-то пытаться, давайте хотя бы попробуем остаток этого часа.
1: Так. Ну, то есть ближайшие 2 минуты.
3: Я боюсь, у нас будет звук летающего пакета в эфире просто.
1: Шуршать.
3: Да.
2: Постараемся, давайте.
3: Мы все такие... Нам же надо позитив добавлять.
2: Вот, например, можем же, например, следующую новость какую-то, да?
1: Да.
2: Но в более позитивном ключе.
1: Хорошо, давай тогда вот новость такая. Давай сначала я скажу фабулу.
3: С той новости, с которой, помните, я вам с эфиром озвучил. Давайте ее как-то в позитивное русло переведем.
1: В Индии мужчина пришел в больницу с застрявшим в голове мачете.
2: Стоп, вот давайте.
1: Переделать.
3: Мачете не застрял, а укоренился.
2: Да.
1: Вот.
2: И, во-первых, и не в Индии, давайте тоже.
1: Потому что тоже.
2: Тоже там опасно.
1: Как бы опасно. Причем, ну, реально, житель Мумбаи спокойно ждал своей очереди, причем стоя в телефоне, зависая. У него в голове торчит мачете.
3: Ну, значит, кальция много в Индии, шикарно.
1: Ну, чтобы вы понимали, это реально видео, которое сняли местные жители. Вот, он реально стоит с мачете в голове. В телефоне.
3: И с ним все фоткаются, да, я так понимаю. Мне кажется, врачи такие, а можно фоткать? Нам надо контент как-то охваты нашей больницы.
1: Вот.
2: Категория 14+.
3: А вы, слушайте, получается, все вот эти фильмы болливудские, мы ржем, что там все против закона физики и логики, да. Вот эти спецэффекты. Так они реально так живут, это вот для них вообще чудный реализм.
1: Вот, чудный реализм, они новое просто... понятие, чудный реализм.
3: Они типичный понедельник показывают, у них реально так.
1: Вот. Да.
2: Все, теперь мы...
3: То есть у них реальные удары вот этот. Да.
2: Чуть-чуть обратно снизили категорию.
1: Да.
2: Все.
1: Да.
2: Снова 12+.
1: 12+. Нет, ну.
2: Сложно. Нет, сложно с вами работать, сложно, конечно, да. Ребят. В позитивном ключе.
1: Да. Впереди.
3: Как сложно
1: час.
3: Телеканалу «Карусель» сейчас,
1: это,
3: наверное.
1: Да, впереди четвертый час утреннего шоу.
3: 3-4.
1: Продолжим оставаться в рамках
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
10: В России могут установить минимальный детский возраст, с которого можно будет пользоваться смартфонами. Власти активно обсуждают этот вопрос. Однако конкретные возрастные рамки еще не обозначили. Окончательное решение примут после консультации со специалистами в сферах образования, медицины и психологии. Инициатива направлена защитить детскую психику и сформировать здоровые привычки в цифровой среде.
11: Партия пенсионеров не первый год бьет тревогу о случаях обмана граждан старшего возраста с использованием современных технологий. Как отмечает руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кореликов.
12: Партия пенсионеров по-прежнему убеждена в том, что только комплексное обучение и системное внимание к вопросам телефонной и компьютерной безопасности в сочетании с работой правоохранительных и банковских органов специальных служб поможет многим пожилым людям избежать финансовых потерь и психологического давления со стороны мошенников.
10: Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышин остановили 2 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Влюбленным волжанам предложили зарегистрировать брак в день города 22 июля 2026 года. Заявление примут на госуслугах или в отделе ЗАГС номер 1 города Волжского со вторника по четверг с 8:30 до 16:30. Будущих молодоженов просят поторопиться, так как по закону рассматриваются документы, поданные не позднее, чем за месяц до приятного события. В городище оборудуют новые площадки для крупногабаритного и растительного мусора. Для их устройства объявлен аукцион. Подрядчику предстоит возвести 41 площадку с бетонным покрытием и ограждениями. Места их расположения не называются, они будут согласованы с заказчиком. На обустройство площадок планируется потратить свыше 2 миллионов рублей из бюджета городищенского городского поселения в рамках благоустройства территории. Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства.
9: Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов,
2: Кина Косичкина
1: и Эльнур Нугманов
3: в утреннем шоу 3.4 на Волгоград ФМ.
4: Итак, друзья, на правах рекламы напомню, что у нас есть такая рубрика, называется она «Завтрак в эфире». И спонсором этой рубрики является ИП «Артинян Давид Амаякович», ОГРН 324-344-300-020-022. Я запомнил эти цифры уже, хоть ночью меня разбуди. И сегодня у нас...
5: Наконец, тот самый Давид, да. Не просто в виде вот этой плажечки, да, в спонсорском, да, листе, а вот сам человек, человечище, который нас кормил на протяжении этой недели, он, да, с нами. Давид, доброе утро.
4: Отдельно, здравствуйте, всем, да, привет. Отдельно спасибо тебе, Давид, за то, что прибавил пару килограмм нашим ведущим каждому.
6: Вот. Да, ну, было дело. Да. Всегда рад.
5: Эльнур вспомнил, что такое читмил. Да. От меня отдельная благодарочка за веганские погоны. Супер, спасибо большое. Давид, ну, во-первых, расскажи нам, пожалуйста, ну, понятное дело, что шаурмичных много по городу. Но вы, я так понимаю, все равно как-то пытаетесь отстроиться, правильно? У вас там разнообразие, не как обычно там 3-4 вида, у вас тут устанешь колесиком листать на сайте. Сколько видов панчей,
6: да,
5: есть?
6: Да, их очень много, на самом деле. Там больше 25 видов. А лет 6 назад мы начали шаурмы. Мы поняли в какой-то момент, что это стало банально, скучно и большая конкуренция. Нам нужно выделиться на рынке. Поэтому мы начали фантазировать. Начали придумывать блюда: курица с ананасом, курица с вишней, творожные сыры добавлять, украшать. То есть выделять, и назвали не шаурмой, а просто панча. Чтобы человек запомнил и понял, что это наш продукт, и приходил к нам. То есть если в сегменте шаурмы большая конкуренция, в нашем сегменте конкуренции нет, так как мы выделили свой индивидуальный продукт. Вот какой-то такой.
7: А панч откуда это взялось?
6: Ну, это, наверное, связано с моим прошлым. Я лет 8-10, наверное, занимался боксом занимался.
7: Панч —
6: это удар, да, это английский термин, да.
7: Окей. Это получается, я просто увидел...
4: Уж ты, Эльнур, как боксер должен знать.
7: Как боксер, естественно. Ну. И как рэпер.
5: Да. Вот, там обратили внимание на подборочку.
7: Много разных прикольных названий.
6: Да.
7: Это, конечно, когда ты 29, но название нужно придумать, там, наверное, уже все идет в ход.
6: Да.
7: Но вот, например, как придумываются вот эти все названия?
6: Многие, да, названия названы в честь рэперов.
5: Кизару обладает.
6: Да. Просто когда мы придумывали эти блюда, работали над этими блюдами, у нас всегда играла музыка. В тот период какая музыка? Например, «Фараон» играл.
5: Да.
6: Слушали этого «Фараона». И давайте назовем в честь «Фараона».
4: Прикольно.
5: Это сейчас Тутанхамон где-то обиделся, перевернулся. В смысле, не в честь меня.
4: Значит, если говорить про вот этот состав блюд, ведь это тоже серьезная работа. То есть нужен повар. И кто у вас отвечает за это?
6: Все блюда придумываю я, но основной вот этот критерий, основной критерий – это потребитель. То есть я попробовал сделать какой-то вариант, мы пришли клиенты, мы с ними проработали, я их приглашаю, бывает, клиентов, давайте,
4: прикольно,
6: приходите, мы прорабатываем. Они такие: нет, Давид, здесь было лучше вот это вот добавить. И какие-то идейки они мне подкинули.
5: То есть вы какие-то позиции реально убирали, потому что они заходят,
6: да? С клиентами. Это работа с клиентами. Можно сказать, что...
4: Скажи, топовые позиции есть какие-то, которые ты готов назвать? Вот типа они продают чаще
5: всего. Ваши визитные карты.
4: Типа визитная.
6: Да, Venom Фараон. Сейчас это Сицилия, последняя новинка. Это песто, курица и томаты с моцареллой.
4: То есть получается, что вы просто понимаете и мониторите эту историю, и понимаете, на что давить.
6: Конечно, стараемся под всех подстраиваться. С рыбой, с креветками придумываем. Вот.
5: А есть какая-то сезонность? Вот даже вот в таком фастфуде, казалось бы, да, простая
6: еда? Нет, но это хорошая идея. Я сейчас над этим хочу поработать. Но это хорошая
4: идея. Чтобы в сезон заходить с новым, например, меню.
5: Панчо с мороженым и квасом.
4: Ну почему нет?
5: Летний вариант.
4: Прикольно.
6: Нету, но это хорошая идея. Нужно будет над этим поработать.
4: За эфиром мы поняли, что доставка, по крайней мере, по району, то у вас быстрое. Хотелось бы, чтобы по городу вы бы доставляли так же быстро, потому что это высокая конкуренция еще и с доставкой. Да,
6: однозначно, однозначно.
4: Хочется выйти на вот этот уровень.
6: Да.
4: Для этого нужны в каждом районе.
6: В каждом районе по точке нужно открывать, чтобы, да.
7: Может быть, нас слушают какие-то...
5: Ребята, которые хотят сдать в аренду классную точку.
4: Ну, или купить франшизу.
6: Да, мы готовы. Нет, франшизу пока не готовы. Мы не готовы к этому.
4: Это серьезный риск, да, потому что...
6: Это очень серьезно, да. Это риски в плане своего бренда подвергать. Бренд не хочется...
4: Также однажды я не продал IQ. Вот, хотели купить. Вот.
7: Да, за 7 миллиардов.
5: Очень стояло, да. Ну, в любом случае, доставка 24/7, далеко не все могут этим похвастаться, друзья, поэтому, если вы любите немножко похомячить в ночи, обязательно заходите на сайт pancho-grill.ru, вот, попускайте слюньки, пролистывая каталог, там, кстати, не только панчи мы видим, там и бургеры, и боксы, супы, снеки, десерты, напитки, кофе, в общем, можно сразу целый набор себе заказать, особенно к празднику.
4: Давид, сам готовишь ты, получается?
6: Конечно, обязательно. обязательно. Я над этим работаю.
5: У тебя прям образование какое-то есть?
6: Нет, образования нет, к сожалению. Но 13-летний опыт работы на кухне.
4: Угу. Почему вот этот, ну, как ты пришел к этому? То есть, вот ты же разными занимался, конечно, бизнес-моделями.
6: Абсолютно случайно. Угу. Предложили вот павильон. Возьмешь в аренду, попробуй. Открываю павильон и спрашиваю, что здесь было? Ну, тут курьи-игры подрывали. Я такой, ну все, нужно, значит, с едой также продолжать. И все, и начал потихоньку, не получалось. Там начал смотреть у конкурентов, подсматривать. Вижу, что у них вроде идут дела. Начал шаурмы, потом перешел на выпечку, начал там тесто что-то придумывать, в Ютубе смотреть какие-то рецепты, и потихонечку все это пошло. Вначале было сложно, конечно, но со временем начал выходить в плюс и так далее.
4: Хорошо. Слушайте, ну мы желаем, естественно, желаем удачи вообще всем бизнесменам Волгограда, потому что мы...
5: Особенно в эти непростые времена.
4: Мы прекрасно знаем, что наверняка и свои сложности присутствуют. Давай мы чуть-чуть на музыкальную паузу прервемся, а потом снова продолжим беседу с нашим спонсором, друзья, спонсором вкусной еды в эфире Волгоград FM.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
2: Реклама.
8: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
10: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
11: 0+.
12: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
13: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
14: Муж просил подождать.
15: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
14: Ах, окон.
15: 43-55-13.
16: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: как раз это.
1: И снова продолжаем тему, друзья, вкусных завтраков, обедов,
2: зеленые
1: ужинов.
2: Зеленые бунтуют,
1: да.
2: Зеленые веганы.
3: Наконец меня кто-то услышал. Очень приятно.
1: Да, на правах рекламы, друзья, ИП Артемьян Давид Амаякович. Панчерная Love Punch. УГРН 324-344-320-022. Мы разговариваем на тему вкусной еды и необычной вкусной еды. Вот это самое главное, потому что в этом-то и вся фишка Love Punch. Напоминаю, что у нас в гостях непосредственно сам Давид, который пришел для того, чтобы рассказать все детали, все подробности. И вот он, видишь, говорит, что да, действительно, сезонная тема, хорошая тема, потому что люди просят. Вот он уже взял наши...
2: Даже у Дины взял какие-то свои истории,
1: типа, которые потом... веганы, почему не...
3: Он говорит, не да. То, чтобы Давид просил, но мы на него вывалили, так сказать, да. Все свои боли вегетарианцев.
1: Что еще мы хотели спросить у Давида? Значит, ну, во-первых, он за эфиром сказал, что, с одной стороны, чем проще блюдо, тем лучше вроде как бы, да, для вас?
4: Тем стабильнее.
1: Стабильнее.
3: Но да. При этом у вас наоборот
1: при этом они разнообразие. Как бы, при этом они очень разнообразны и как бы сложны, по сути, своей по набору.
4: На самом деле нет, они очень простые приготовления, нежели если мы возьмем шаурму, где висит бобина по 50 килограмм, вот, да, и повара нужно научить вот резать мясо вот этим тонким слоем, 1 сантиметр, не дай бог, он пришел уставший, и у него не получилось
3: рубанул порезать. Рубанул сгоряча.
4: Да, побольше. И полмяса получилось сырое. То есть нет. Мясо у нас готовится в специальном оборудовании. Он выставил таймер, пришел сотрудник, все. Таймер прозвенел, он открыл, достал мясо, все приготовлено. Сырого мяса не получится никак. Оборудование занимается, то есть берет ответственность на себя.
3: Вот. Ну, у вас по части, вот смотрите, если опять же заглянуть на сайт pancho-grill.ru, вот в каталог, да, понятное дело, что самое большое разнообразие, бесконечное разнообразие, это в панчах.
4: Да, это наш фишка.
3: Да, и вот, соответственно, ну вот как вы дошли до того, что вот можно, допустим, вот некие боксы вести? То есть народ просит, да?
4: Просит,
3: супы, да. Десерты, то есть да. Вас же достаточно, вообще можно набрать целый обед. Не просто шавуху, да. Студенческий,
4: да,
3: домой
4: это,
3: пошел.
4: Это просьба именно гостей, я с ними коммуницирую, приходят люди, говорят, что мы хотели бы зимой, это особенно актуально, побольше супов. Говорю, какие они, куриные, том-ям. Начинаю работать над этим, ввожу в меню. Пробуют ребята, говорят, все хорошо. Если что-то не так, бывает очень часто. Давид, не нравится, давай вот это вот исправим. Начинаем исправлять, работать над этим.
3: То есть вы обратную связь принимаете?
4: Обязательно. Я даже приглашаю их очень часто к себе. Многих давних посетителей. Уже есть люди, которые приходят с детьми ко мне питаться. Чтобы вы понимали.
1: У тебя там, получается, есть место, где можно поесть?
4: Да, да, посадочные места есть.
1: Ну, круто, слушай, вообще прикольно.
3: Давайте еще раз напомним. Штеменко 32.
1: 34.
3: Приходите обязательно.
1: Да. Ну, хотелось бы, конечно, в Дзержинском тоже. Это так просто мало праздник. Вот.
3: Ну, что-то поближе к Бейкер-стрит, может быть, да.
1: Да, не, на самом деле, вообще такая, заниматься вот таким видом бизнеса, скажи, это рисковое дело?
4: Если нету знания, то да, очень.
1: То есть прогореть можно, ну, 50 на 50.
4: Да,
1: начиная,
4: да. Очень сложно завоевать сердца потребителей. Это самое сложное.
1: Влияет на это высокая конкуренция?
4: Нет, маркетинг. Очень нужно завоевать сердца нужно. Каким способом вы это будете делать?
1: То есть не желудки?
4: Нет, неважно. Если вы будете даже классный бутерброд, который вы себе утром готовить, такой же бутерброд будете у себя в павильончике готовить. Но самое важное, это донести до человека, что он классный, вкусный. А второй этап, это стабильность, чтобы вы эти бутерброды делали там, в количестве 1000 штук так же классно, как вы себе делаете каждое
3: один
4: утро.
3: Бутерброд. Да. Вот. Ну, мы оценили, во-первых, если в сторону уж маркетинга, мы оценили... Олег вообще подумал, может, это искусственный интеллект? Что такой красивый сайт? Это что, франшиза?
1: Да, кстати. Да, я сказал франшиза, прикинь.
3: Он даже не понял, что это региональный уровень, может быть таким классным. Да.
1: Вот. Ну, за франшизу ты, конечно, ну...
4: Пока я не готов к этому.
1: Да, но не торопись.
3: Олег готов прикупить, судя по всему.
1: Потому что, на самом деле, не, прикольная идея, она должна как бы масштабироваться. Это мы же все знаем, да?
4: Да, рано или

0: выходных.
1: Отлично.
0: Всем спасибо.
1: Да, у нас есть традиция кричать название нашего утреннего шоу 3-4 вместе с гостями. Ну, так сказать, чтобы разбудить. Я думаю, что тебе не будет это проблематично, потому что ты наверняка орешь на своих подопечных, да, подчиненных.
0: Бывает, но стараюсь не делать это.
1: Ну, прямо сейчас давайте вместе все и озвучим название шоу. И
2: 3-4!
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Погода на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Казалось бы, впереди длинные выходные, но мы коротко расскажем о погоде.
2: Итак, в Волгограде сегодня ясная погода, осадков не ожидается. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. У нас пока плюс 25, но ночью до плюс 20, о, днем до плюс 29, ночью до плюс 16. Можно взять передышку, увидеть Олега на улице, который... когда кончится жара. Олегу будет чуть полегче в выходные, потому что ожидается пасмурная погода, при этом еще и дождь нам обещают, и температура, соответственно, пониже. От плюс 24 до плюс 28 днем и плюс 14 ночью.
3: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
6: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас, друзья, можно уже звонить. 39-101.5. Конкурс «Нейрокод». Да, на этой неделе мы вас отучаем.

0: отскочили от того, что у нас есть конкурс «Нейрокод», потому что у нас был другой конкурс. Ну а теперь
1: возвращаемся.
0: Вернулся, друзья.
1: Легендарное воскрешение Радика.
0: Да.
1: В прямом эфире.
0: Да, не буду я.
1: И у нас есть спонсор, спонсор «Нейрокода». Есть.
0: Прикольно.
1: ИП Вишагури Надари Тамазиевич. Ноунейм театр. Независимый театр из Волгограда.
0: Да.
1: Мы разыгрываем два билета на спектакль. 14 мая в 19.00 состоится спектакль-реплика по пьесе Марии Зелинской «Humanitas Engineering». О фирме, которая предлагает андроидов вместо людей, чтобы избавить клиентов от несчастной любви, об иллюзии счастья и замене реальных чувств на технологическую копию. Категория 16+.
0: Хорошо. Ну и, соответственно, нужно дозвониться по номеру телефона 39-101-5, угадать загадку, которую наш искусственный интеллект воткнул в песню. Все это красиво выглядит. Задача лишь просто отгадать, по сути, иногда даже очень детскую загадку, не самую сложную. 39-101-5, два билета в ноунейм театр за, так сказать, абсолютно за 2 минуты максимум.
1: Да, успевайте, успевайте выигрывать пока детские загадки, потом мы начнем усложнять.
0: Да, потом будут подростковые загадки.
1: Подростковые, потом ЕГЭ по математике, третья часть.
0: Да, ну, естественно, все это в песне.
1: Пробивается.
2: А потом что-то из кроссвордов наших бабушек и дедушек.
0: Вот там уже
2: поплывете.
1: В конце.
2: Все.
1: Что я здесь делаю? Зачем мне все это? В чем смысл моей жизни? Вот так, в конце это последний вопрос экзистенциальный.
0: Итак, нам кто-то дозвонился.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Как зовут тебя?
3: Татьяна.
1: Татьяна, очень много эхо, да, убрать пока громкость приемника? Вообще,
0: да.
1: На ноль. Но он тебе пригодится.
0: Да, он тебе пригодится. Тань, ты где находишься?
3: В центре, на Мамаевом кургане.
0: Прикольно. О-о-о. А как ты нас слышишь там, в машине?
3: Да.
0: Хорошо,
1: ты решила с сегодняшнего дня начинать забивать места там, да?
3: Вы сказали, звоните, я звоню.
1: Все, да.
0: Да, молодец, хорошо, молодец. Да, все правильно.
1: Это самое главное.
0: А если бы сказали с 9-го этажа прыгать, то...
1: Тань, мы тебя, во-первых, уже поздравляем с тем, что ты дозвонилась. Осталось лишь ответить на вопрос.
2: Маленькая формальность буквально.
0: Да.
1: Тебе наш нейрокод споет песню, а тексты песни загадки. Тебе нужно отгадать, о чем поется в этой песне.
2: Что там загадано?
1: Для этого тебе нужно будет прибавить громкость приемника сейчас.
0: Да, прибавляй громкость приемника.
1: И через него услышать загадку.
0: Да. Мы делаем потише тебя, так чтобы не было в эфире эхо. Итак, внимание, загадка звучит прямо сейчас.
2: Как мы любим на 7 минут.

0: Вот. Так, Танюш, такая, ну, в целом история. Вроде очевидно.
1: Надо прямо их сделать потише, Тань.
2: Я что-то даже не
1: знаю. Приемник, пожалуйста, потише, Тань, сделай. Что, вообще, что, убери что? Приемник. Еще раз.
2: Мост?
1: Подожди, подожди, приемник сделай потише.
2: Приемник делаем потише.
1: Да, вы уберите его вообще, он нам
0: все,
1: не нужен.
0: Мама сейчас там всем даст.
1: Может быть, она, Юлей. Может быть, жена, может, тетя.
0: Может, начальница.
1: Да, мы слышим сами себя. Да, еще
2: нет,
1: раз скажи.
2: Муж.
1: Муж. Все, итак, внимание.
0: Ответ какой?
2: Мост.
0: Абсолютно верно.
1: Да, именно мост, да. Что у нас сегодня, стоматологическая клиника, да?
3: Нет, мост. Не.
1: Ладно. Значит, мы тебя поздравляем с победой. Вот, возможно, муж тоже приложил свою руку с точки зрения ответа правильного. Он услышал, может быть, там те как раз самые важные слова в этой песне. Ну, а прямо сейчас давайте отметим эту победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4.
2: И... 3-4!
1: Принято!
4: 3-4!

0: Реклама.
1: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Реклама.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
10: ОАО «Российские железные дороги».
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
14: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
15: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Финальная на этой неделе рубрика «Живи с этим», друзья. Перед праздниками хотим вас подзарядить интересными фактами. У нас есть для этого все. Интернет рабочий. В общем-то, мы тоже пока в рабочем состоянии. Так, Эльнур, давай по работе что-нибудь нам расскажи.
3: Первый переводчик романа «Дракула» на исландский язык попросту изменил сюжет.
4: Прям Стокер не старался, отстой.
2: Прикол.
3: Он это сделал, чтобы история стала такой, какой она ему нравилась.
2: Ну, круто.
3: И никто об этом не знал более 100 лет.
2: То есть он перевел. Но мне интересно, в какую сторону он двигался там, типа. Вот.
3: Не, неправда, не может быть такого так. Значит, мужик
2: мужик просто хотел, значит, людей целовать в шею.
3: Да, да.
2: Вот, он любвеобильный такой, причем ему не нужно было там. Мальчишка, девчонка просто всех.
4: А все его ненавидели, потому что он вставлял засосы.
2: Вот.
4: А кому-то это надо?
2: Кому-то надо, никому не надо. В итоге взяли его, убили, ну, не осиновым колом, правильно?
3: Да.
2: А еловым.
3: Да.
2: Ну, так прикольно.
3: Ну, ему больше осину нравится.
4: У меня на осину аллергия просто.
2: Да. Ну, как-то так. Знаменитая исландская версия графа Дракулы.
4: Так, у меня... Давайте, я хочу перенести вас в Австрию.
2: Так.
4: Там...
2: Мы там уже были в сауне вместе с коллегами по работе. Помните, я говорил, что это в Австрии такая есть история.
3: Да.
4: Итак, австрийская музыкальная группа под названием... Да простят меня австрийцы. Дазерствинер Гемусершнестерстер.
2: Угу, понятно.
4: Использует инструменты, полностью сделанные из овощей. Такая веганская группа.
2: Прикольно.
4: Полностью сделанные из овощей. А после выступления музыканты варят из этих овощей суп. Ну, такие, видимо, с фанатами такими.
2: Ведь овощи же, они же тоже люди.
4: Давно?
2: Овощи, ты представляешь, овощи такие, значит, смотри, они...
4: У Олега вообще с биологией что-то не то, он сегодня осла с ишаком путал.
2: Вот, значит, овощи, прикинь. Если, ну ладно, когда их просто едят.
3: Да.
2: А тут их еще унижают, на них играя, ты представляешь?
3: На овощах играют.
2: Вот, ну да, только что Дина сказала.
4: Ты знаешь, как звучит цветная капуста?
2: И огурец Игорь такой говорит, ребят, вы серьезно?
3: Да.
2: Я виолончель, вы серьезно?
3: Да. Я понимаю тебя.
2: Я рожден был для чего? Быть нарезанным в салатик.
3: Да.
2: Потом вот это в конце хлебушком, чтобы повымазывали соки мои.
3: Да. Либо он был рожден для того, чтобы в пакете, в холодильнике, вот в этом вот, в ящичке.
4: Стухнуть окончательно.
3: Да, ты его достаешь.
4: Вспотеть сначала.
3: Открываешь холодильник, чего воняет?
2: Даже такая смерть куда более героическая, чем вот это вот играть, как будто на виолончели на нем.
3: Да,
4: просто не группа, а овощи какие-то.
3: Чтобы такой вот белый, чтобы такой белый налет на нем был.
2: Ну да.
3: То для этого
2: нужно. У меня так думал, вчерашняя шутка. Фильм «Такие разные близнецы» 2011 года, в котором Адам Сэндлер сыграл две главные роли. Значит, там был брат и сестра. Брат Джек и сестра Джилл. Короче, на очень жестко был воспринят критиками, типа, как самая худшая картина, на вручение антинаград «Золотая малина».
4: Ага, забрал.
2: Он получил, смотри, все 10 номинаций,
4: обалдеть,
2: включая худший актер и худшая актриса, потому что он играл там сестру Джилл. В общем, Сэндлеру есть чем гордиться.
3: На самом деле, я бы хотел такое снять.
2: Прикольно, согласись?
3: Адам Сэндлер — легенда.
4: А он приехал забирать награду? Некоторые же такие.
2: Ну, я думаю, что он мог приехать, потому что есть люди,
3: которые
2: стремаются этого, а вот Адам Сэндлер может приехать и забрать.
4: Толкнул бы еще речь.
2: Представляешь, просто каждый раз выходит, сидит там по три картины, да, там конверт открывается, and... Как там? Gold малины, как там?
3: Ну, так и приводится.
2: Gold малины?
4: Gold Perry какой-нибудь, нет?
2: Да.
4: Gold
2: goes to...
4: Ага.
2: Adam Sandler, wow. Круто же.
3: Да, это очень круто.
2: Живите.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград. Ага!

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
2: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: помню, мне 14 лет. За окном...
1: Я купил новенький мопед.
0: За окном май, жара. В школе, короче, отменили занятия. Я побежал домой, по пути купил большую колу и пиццу. Дома никого. Угу. Родитель на работе, я наелся пиццы, напился колы, включил телек, а там черепашки-ниндзя. Угу. Я упал на пол, подумал, что так хорошо мне уже никогда в жизни не будет. Так и вышло. Короче, ребят, всем хорошего настроения, отличных воспоминаний, ностальгии вам. И прямо сейчас давайте немножечко окунемся в мир сенсации, потом уходим на длинные выходные и будем ностальгировать по утреннему шоу.
1: 3-4. Ну, недолго.
0: Дина сказала.
1: Всего
0: 3 дня.
1: Да, значит, смотрите, мы обсуждали за эфиром какие-то конфликты междоусобицы с соседями.
0: Да, был такой.
1: И так далее. Значит, мы сейчас все поймем, что если у нас когда-то что-то с кем-то было, это просто цветочки.
0: Так.
1: Смотрите. Один из пользователей там, социальной сети похвастался, как он одним махом решил проблему со своими соседями. Он их терпеть не мог всех. Он говорит, они
0: поэтому
1: шумные.
0: Поэтому что пулемет
1: они шумные, невоспитанные, ужасно грубые, надоедливые, высокомерные. Какие, значит, были претензии конкретные? Открылся ночной клуб на районе. Так они протестовали, пока его не закрыли, потому что там якобы можно употреблять алкоголь.
0: Ничего
1: для
0: себе.
1: Клуба какая-то несусветица.
0: Честно, да. Соседи жаловались, ужасные.
1: Жаловались, когда открылся магазин Dollar Tree, это аналог нашего фикс-прайса.
0: Серьезно,
1: мол,
0: к чему это
1: он,
0: вообще?
1: Он слишком дешевый, оскорбительный для них.
0: Согласен.
1: Запрещали жильцам многоквартирных домов парковаться на улице, потому что это лишает их мест, так писал автор. Он придумал следующее. Значит, как всем отомстить сразу? Он зарегистрировал фейковый аккаунт в социальной сети для соседей. У них есть такая специальная социальная сеть для соседей, она называется Nextdoor. Он начал выдумывать небылицы, публиковать их на странице этого сообщества. Написал, что Линда ворует цветы из сада Джейн. Утверждал, что видел, кто именно поцарапал одну из машин. Похитил табличку о начале обязательной уборки улиц, размещенной управляющей компанией, после чего опубликовал сообщение с неправильной датой. Из-за этого водители, которые оставили тачки, припарковали в этот день, получили штрафы. Они так меня раздражают, что, надеюсь, однажды просто передерутся друг с другом, рассказал молодой человек.
0: Ну, вот такая вот история, прикинь.
2: С ума сойти.
1: А, вот такие комментарии.
2: Да, комментариев пока нет.
1: Класс.
2: У нас
1: это добивка. Вот это пинг-понг в эфире.
2: Я не знаю просто, как
1: мы команда.
0: Хорошо.
1: А вам не вспомнилась компьютерная игра? Помните там этот
2: «Как достать соседа»?
1: Да, «Как достать соседа».
0: По-моему, Эльнур даже играл в нее.
2: Я играл в нее.
0: Он даже, по-моему, приносил ее вот здесь, играл на работе.
2: Да, было дело. Нет, я не приносил на работе.
0: У меня была история, когда меня достал сосед, который залил меня сверху. Вот, я не забуду его лицо, когда он заходит. Это гидроудар. Это гидроудар. Он мне прорвало. Короче, просто у него там кран, который, видимо, был не очень целеханик, и меня реально завело. Вот. Но он ходил, по крайней мере, помогал. Вот поэтому я подумал, что все-таки я не буду рисовать ему
2: краской.
1: Звезды на машине, да?
2: Было бы смешно, если бы он зашел, кричал.
0: Я хотел нарисовать ему еврейскую звезду на двери, чтобы, не знаю, вдруг... Ну, ладно.
2: Какой
1: ужас. Дегтем можно еще что-то нарисовать.
2: А давайте тут остановимся. А давайте вот здесь вот мы остановимся. Вот на этой шутке.
1: А Эльнур знал, почему не стоит начинать обсуждение, да?
0: Извините.
1: Он догадывался.
0: Ладно, что, проходим, получается, выходим на длинные выходные?
2: Да, всем пока.
0: Так, быстро.
2: Всех с наступающим Днем Победы.
0: Да,
2: поздравляем вас.
0: Да, всех поздравляем, друзья. В общем, хороших праздников вам и отличных выходных.
2: Поздравьте своих родных, пройдите с ними вместе это время.
0: До вторника с вами прощается Эльнур Нугманов.
2: Дина Косичка.
1: И Олег Шарапов.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
2: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Вопрос величины пенсионного обеспечения граждан России – одно из основополагающих деятельности партии пенсионеров. Как рассказал руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кореликов.
6: Партия пенсионеров ведет борьбу за право россиян жить, а не выживать. За право получать достойные пенсии, качественное медицинское обслуживание и в целом достойный набор мер социальной поддержки. Пенсионное обеспечение граждан – это не сухие цифры, основанные на невнятных экономических расчетах. Это гарант достойной жизни старшего поколения.
2: Минздрав рассматривает предложение включить ежегодную бесплатную профессиональную чистку зубов детям в систему ОМС. Инициатива исходит от депутата Госдумы. Она направлена на раннее выявление заболеваний полости рта у несовершеннолетних. Вопрос находится на согласовании с ФУМС и профильными специалистами ведомства. 1 мая начинает работать Приволжская детская железная дорога в Волгограде. Сезон продлится до 31 октября. В любой день недели жители и гости города смогут прокатиться на поезде под управлением юных железнодорожников по пойме реки Царица и посетить экспозицию Музея истории детской магистрали. Отправление экскурсионных составов будет осуществляться со станции Площадь чекистов. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. В городе Волжском задержан 49-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в уличном грабеже. Он напал на 70-летнюю пенсионерку на улице Горького, сорвав с ее уха золотую серьгу. Ущерб составил около 30 тысяч рублей. Похищенное он сдал в скупку в Волгограде. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В данный момент решается вопрос об аресте, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения, заменив оборудование и трубопровод. Уложили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительное озеленение. Впереди монтаж системы освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лёня и Callum Scott в начале часа. Идеальный трек для этого дня, потому что сегодня что у нас? 8 мая, да? День, когда вся страна уже мысленно на даче, с шампурами. Ну, а ноги все еще здесь, в городе. А сегодня, кстати, Всемирный день улыбки. Попробуйте не улыбнуться. У вас не выйдет. Я пробовал. Но главное, что с завтрашнего дня уже, друзья мои, стартуют длинные выходные. И если кто-то просит вас stay, то есть остаться, да, остаться в офисе или дома, там, не знаю, с уборкой, вы имеете, значит, полное моральное право сказать нет, я ухожу в закат с этой песней. Ну, а пока мы остаемся здесь, на волнах Мугарат FM, потому что нам нужно себя как-то развлекать. Алек и Джелс и Джесс Глин. Первые 30 минут. Summer's Back. Чуть ранее здесь Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Broken Strings. И раньше них Vintage Culture и Gaps после коротенькой паузы с композицией Lost. Ну, а я всем желаю нехорошего дня. Замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
10: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +16.

знаем, что любишь.

0: А это были Леони и Мран с композицией The Weeknd. И знаете, в чем тут главный кайф? Вот всю неделю мы только и делаем, что считаем дни до пятницы. А этот трек как разрешение наконец выдохнуть, прижаться кому-то в полумраке и сделать вид, что понедельника не существует. Так что мораль проста. Если вам кажется, что вы слишком много танцуете и слишком громко поете в эти выходные, нет. Вам не кажется все правильно. Ну, а мы движемся далее. Группа One Republic, Give Me Something, а также Терри Суимс на горизонте.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Bob Sinclair Chiesa. Трек о том самом моменте, когда ты уже собрался, уже на полпути, а человек все еще тянет с ответом. Но ты знаешь, что он не откажется. Потому что отказаться под такую энергию просто невозможно. Кстати, это ремейк хита 86 года, и Bob Sinclair превратил ностальгию в зажигательный мотор, который запускается с полоборота. Ну, а дальше круче, друзья мои. Avalon Rocks на финале часа, Vertigo, а также Mahumbi скажет нам привет через полторы минуты. Трек Hello.
1: Реклама.
2: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
3: 12 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Правительство России рассматривает возможность увеличения лимита кредита по семейной ипотеке в 1,5 раза для семей, приобретающих квартиры площадью от 60 квадратных метров. Это предложение поступило от группы депутатов Госдумы КПРФ. В ответ замглавы министра финансов указала, что также прорабатывается предложение по модификации условий программы, включая сохранение текущих лимитов для других категорий заемщиков. Партия пенсионеров не первый год бьет тревогу о случаях обмана граждан старшего возраста с использованием современных технологий. Как отмечает руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кореликов,
9: партия пенсионеров по-прежнему убеждена в том, что только комплексное обучение и системное внимание к вопросам телефонной и компьютерной безопасности в сочетании с работой правоохранительных и банковских органов специальных служб поможет многим пожилым людям избежать финансовых потерь и психологического давления со стороны мошенников.
8: Волгоградцев от 14 до 35 лет приглашают на бесплатный байдарочный сплав по реке Ахтуба. Однодневный поход по реке пройдет 10 мая. Участникам бесплатно предоставят трансфер из Волгограда и обратно и все необходимые снаряжения. С собой останется взять только еду. Регистрация по телефону 904-772-86-03. 8 мая в Волгограде будут курсировать трамваи Победы. По линии скоростного трамвая с 16 до 18 часов и на маршруте номер 11 с 15 до 17 часов будут ходить праздничные украшенные вагоны, в которых пассажиров встретят волонтеры в гимнастерках и пилотках. На протяжении всего пути в трамваях будут звучать знаменитые песни военных лет. Волонтеры раздадут желающим символы Победы георгиевские ленточки. В городище оборудуют новые площадки для крупногабаритного и растительного мусора. Для их устройства объявлен аукцион. Подрядчику предстоит возвести 41 площадку с бетонным покрытием и ограждениями. Места их расположения не называются, они будут согласованы с заказчиком. На обустройство площадок планируется потратить свыше 2 миллионов рублей из бюджета городищенского городского поселения в рамках благоустройства территории.
10: Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.
6: Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что субботний вечер мог бы звучать именно так? Словно кто-то включил дискотеку в открытом космосе, а гравитацию просто взяли и отменили. Кангс и Феофилус Лондон обещают, что с ними лучше, чем в кино. И знаете, спорить даже не хочется, особенно когда бас следит со скоростью метеора. Ведь никто не знает, куда нас с вами занесет через пару треков. Хотя нет, я знаю, в новый музыкальный час. Диск Лайнс и Тина Ше, No Broke Boys, первые 30 минут, чуть ранее здесь Айолом, Хумай, ну и на закусочку Fast Boy, This Feeling буквально через пару. Еще раз всем привет и классной пятницы.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
7: 12+.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9:15, 13:15 и 19:15. «Встречка» на Волгоград FM.
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
13: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16.
3: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Miles Away на 101.5. Ты за сотни миль, но это не звучит грустно, а скорее как обещание, что встреча будет эпичной. Французское шампанское от электроники, если его смешать с легкой тревогой ожидания. А ирония в том, что дуэт Оффенбах родом из Парижа и Бордо, но в этом треке они звучат так, будто сами купили билет в один конец и ни о чем не жалеет. А мы здесь в студии не улетаем, остаемся с вами, друзья мои. Более того, я еще и конкурс приведу совсем скоро, через несколько минут, в котором будут все шансы выиграть классный пригласительный в музей-заповедник Сталинградской битвы. Так что оставайтесь с нами. Ну а что касается музыки, Ваня Дмитриенко, «Ртуть», а еще Vision Re-Xira, «Not So Lonely» через буквально мгновение.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сталин.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
6: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
7: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
11: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
14: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
15: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
16: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Ваня Дмитриенко только что на волнах в Волгоград FM. Ну и пришла пора, друзья мои, провести тот самый конкурс и разыграть пригласительный на посещение музея-заповедника Сталинградской битвы на двоих плюс сувенирный календарь, который, кстати, очень красивый, прямо сейчас лежит передо мной и уже готов поехать и отправиться к своему законному обладателю. И все, что нужно для этого сделать, это ответить правильно на вопрос, который я прямо сейчас и задам. Спонсор конкурса – Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», который приглашает жителей и гостей города к посещению экскурсий, выставок и экспозиций. Программы и даты ближайших экскурсий и посещений смотрите на сайте stalingrad-battle.ru или же по телефону 55-01-51. Все по традиции. Один вопрос и два варианта ответов. Верный нужно как можно быстрее прислать сигнал. Макс эфирный 927-522-101.5. Ну и в честь Дня Победы вопрос будет, естественно, на эту тему, но а как иначе? Итак, внимательно. Кто принимал парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года? Варианты. Константин Рокоссовский или же Георгий Жуков. Правильный ответ или верный. Нужно как можно быстрее отправить наш эфирный Макс 927-522-101.5, 927-522-101.5 и забрать пригласительные на посещение музея-заповедника Сталинградской битвы на двоих плюс сувенирный календарь, повторяюсь. Дерзайте.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сталинград.

0: Реклама.
1: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос» на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
3: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
4: 0+. Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, третий этаж.
5: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
6: Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. С 1 мая в России действуют новые правила для ЕЗС. Оплата топлива будет производиться только безналично или наличными по предоплате в кассе. Вначале будет идти оплата, затем заправка. Чек будет обязателен, без него подача топлива будет невозможна. Бензин в канистрах будет продаваться только с маркировкой. На территории АЗС нельзя будет говорить по телефону у колонок. Двигатель должен быть заглушен, а автомобиль удержан на стояночном тормозе, пишет РИА Новости. Вопрос величины пенсионного обеспечения граждан России – одно из основополагающих деятельности партии пенсионеров. Как рассказал руководитель партийной фракции в Волгоградской областной думе Евгений Кореликов.
7: Партия пенсионеров ведет борьбу за право россиян жить, а не выживать, за право получать достойные пенсии, качественное медицинское обслуживание и в целом достойный набор мер социальной поддержки. Пенсионное обеспечение граждан – это не сухие цифры, основанные на невнятных экономических расчетах. Это гарант достойной жизни старшего поколения.
6: Несколько категорий жителей региона получат единовременные денежные выплаты в связи с празднованием 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов. По информации Комитета социальной защиты населения Волгоградской области, правом на эти выплаты обладают более 6,5 тысяч жителей региона. Выплаты будут производиться центрами соцзащиты населения по месту жительства без личного заявления получателей. Волгоградцы завоевали золото на этапе Кубка в России по пейнтболу. 2 марта в Воронежской области прошел первый этап Кубка России. Волгоград на турнире представляла команда «Джентльмены», выступающая в 4-м дивизионе. В групповом этапе две команды прошли успешно. Две победы и одна ничья позволила команде занять первое место в своей группе. В борьбе за финал они выиграли еще две игры и в решающем сразились с московской командой, показав высокий уровень мастерства и завоевав золотые медали турнира. В Советском районе Волгограда госавтоинспекция провела массовые проверки водителей мототранспорта. Инспекторы контролировали использование шлемов, законность управления и наличие прав. В ходе рейда задержан несовершеннолетний водитель без прав. Его мотоцикл отправлен на штрафстоянку. Родители подростка привлекут к ответственности за передачу управления и ненадлежащее воспитание. Также выявлены два водителя без страховки ОСАГО. Профилактические рейды продолжаются в других районах города и области для снижения ДТП с участием мототранспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вот танцуешь, танцуешь, а потом раз, и хочется кому-то помочь склеить расколотые чакры. Богдан и Веди намекают главный рецепт от хандры. Это ритмичное топание ногами и фраза «забудь его». Ну, а эфир продолжается, друзья мои. Выдыхаем и чиним моторы, чиним чакры в танце. Разумеется, продолжение часа группы Maroon 5 «Wake Up Call». Чуть ранее здесь «Rehab», «Софи», группа «The Giants», «All Night» и на закусочку «John Summit», «Shades of Blue» через пару минут. Ну и, конечно, не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. А еще напомню, что абсолютно любую повтор рубрики «Встречка» можно послушать, даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru. Всем приятной пятницы.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
4: Все еще думаете, куда уехать на майские? Река и песок. Территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики. Сибирские чаны под открытым небом. Барбекю-зоны. Активные мероприятия для детей и взрослых. Река и песок. Место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Весна! В мебель-моле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебель-мол на Пушкина. Волжский, Пушкина, 39D.
7: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
8: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30. 98-90-30.
10: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
11: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
11: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
14: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Саша, добрый день. Саша, да вопрос такой. Являюсь владельцем «Детурта» второго, он уже два года торгуется на нашем рынке. И вот хотелось бы узнать, есть ли какие-то данные там, ну, по надежности, по там, соплям каким-то, которые вылезли, там, ну, такого плана.
4: Слушайте, ну, я бы не сказал, что там как-то слишком много огрех. Т2 и Т1, на самом деле, более-менее удачные модели. То есть, вот есть у некоторых производителей, в том числе и азиатских, европейских, там, японских и так далее, есть удачные модели, есть модели более простые, менее удачные. Я скажу так, единственное, что вот мы тут недавно обсуждали с одним из сервисников, это то, что многие пренебрегают, допустим, какими-то плановыми заменами. Я объясню, в чем прикол. Не знаю, как сейчас по джитурам конкретно, но в целом по концерну это же все черри. И в целом, как бы, тенденция такая, что они сейчас же отказались от замены цепи как гарантийной услуги. Они ее включают там в ТО и тому подобные вещи. То есть, грубо говоря, те машины, которые сейчас покупаются, не попадает это все под гарантию. И если человек профукал замену цепи, а цепь у них меняется достаточно быстро, то есть она растягивает быстро и соскакивает быстро, там происходит, соответственно, встреча, клин, и весь ремонт будет висеть на вас. Это если вот вы сейчас машину покупали конкретно, там, имея опыт уже общения с некоторыми клиентами. Так вот, прикол в том, что подобные, допустим, работы на крупном транспорте, там, не беру европейцев, потому что у ВАГа плюс-минус такая же история была, на некоторых, допустим, английских автомобилях менялась не так часто. Она там стоила, конечно, лютых денег. То есть, если, допустим, мы берем какую-нибудь там платформу Т1Х, которая по концерну гуляет туда-сюда, не знаю, там, джет-туры, дэшинги, допустим, те же самые, да, там замена цепи, по-моему, в районе 60-70 тысяч рублей стоила, если ее увидеть и промониторить вовремя, то в случае с заменой на РНЖ, допустим, там на каком-нибудь очень взрослом, замена цепи это 400 тысяч рублей. То есть разница глобальная, но и смена происходит чаще. Вот этот вопрос мониторить точно надо, посмотреть и заявки делать на ТО постоянно, тоже я бы, наверное, рекомендовал. В целом платформа получилась достаточно интересная, но не самая проходимая, я думаю, вы это тоже понимаете. То есть это просто кроссовер с вот такой вот типа заправской внешностью. Не более того. Мне понравилась организация в салоне, брутальная достаточно тема по дизайну. Не очень понравилась подвеска, которая на отбой срабатывает, на мой взгляд, странно. Но это если вы будете выезжать прямо на очень плохие дороги, почувствуете сразу, либо в яму, когда попадаете, тоже достаточно ощутимая тема. А так, в целом, по хорошей дороге, нормальный автомобиль, и вот к 3 годам же там гарантия, по-моему, сколько, 3 или 5 лет, вот, там уже как бы, вот, там подойдет уже ряд регламентных работ, которые тоже не очень дешевы, но не дороже, чем, допустим, у других производителей относительно в процентах. Я думаю, что стоит пока еще кататься спокойненько и не переживать.
3: Понятно. Не, ну, эти моменты ясны. Я просто к тому, что, может, какие-нибудь вылезали болячки такие, может, что-то про это слышали.
4: Ну, вот цепью, да, как бы, поехали они, но сейчас цепь, там более-менее массово.
3: 150 тысяч.
4: Ну, вот на полторашках мы обсуждали буквально сегодня с сервисниками, пошли 60-70 тысяч. То есть 60-70 пробега, и пошла замена. Примерно такие же деньги, кстати. В общем, будьте внимательны, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
5: Реклама. Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «Хавейл Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «Хавейл Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад

0: «Калифорнийские ночи» звучит как реклама апельсинов, а по факту хит-парад зависимости, адреналин, эйфория и боль под одним одеялом. Трек номер один для всех, кто хоть раз возвращался к бывшим с мыслью, но в этот раз уж точно все будет иначе. Спойлер не будет. А вот классная музыка на валах Мугарат FM 100%. Минелли Арсити далее, Disturbia. Также появится Ив Ларок с треком In Our Day и на закусочку Холи Моли Talk To You Later.
1: Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте Озеленение 34.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
10: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
9: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
10: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
11: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 60.

0: Оказывается, универсальное лекарство от расставания существует. Рецепт: взять себя в руки, нажать на кнопку игнора и повторять как мантру, что теперь вокруг одни бриллианты. Насколько честно, вопрос десятый. Главное, что на танцпол под это вставать хочется. Главное, не забыть взять с собой новое сердце. Но и с этим тоже проблем нет. Crash Arms после паузы. New Heart.
1: Реклама.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
7: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
8: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
14: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
13: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
14: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
15: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
16: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
17: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62

0: 101.5.
1: Волгоград FM.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
3: 14 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости.
8: В России могут установить минимальный детский возраст, с которого можно будет пользоваться смартфонами. Власти активно обсуждают этот вопрос. Однако конкретные возрастные рамки еще не обозначили. Окончательное решение примут после консультации со специалистами в сферах образования, медицины и психологии. Инициатива направлена защитить детскую психику и сформировать здоровые привычки в цифровой среде.
7: Партия пенсионеров не первый год бьет тревогу о случаях обмана граждан старшего возраста с использованием современных технологий. Как отмечает руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кореликов,
9: партия пенсионеров по-прежнему убеждена в том, что только комплексное обучение и системное внимание к вопросам телефонной и компьютерной безопасности в сочетании с работой правоохранительных и банковских органов, специальных служб поможет многим пожилым людям избежать финансовых потерь и психологического давления со стороны мошенников.
8: Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышино остановили двух 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
7: Влюбленным волжанам предложили зарегистрировать брак в день города 22 июля 2026 года. Заявление примут на госуслугах или в отделе ЗАГС номер 1 города Волжского с вторника по четверг с 8:30 до 16:30. Будущих молодоженов просят поторопиться, так как по закону рассматриваются документы, поданные не позднее, чем за месяц до приятного события. В городище оборудуют новые площадки для крупногабаритного и растительного мусора. Для их устройства объявлен аукцион. Подрядчику предстоит возвести 41 площадку с бетонным покрытием и ограждениями. Места их расположения не называются, они будут согласованы с заказчиком. На обустройство площадок планируется потратить свыше 2 миллионов рублей из бюджета городищенского городского поселения в рамках благоустройства территории.
8: Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства.
7: Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Быть пустым – это, друзья мои, по-разному. Можно после тяжелой рабочей недели, когда в холодильнике только кетчуп и огурчик, а можно как герой Бен, когда любовь ушла, песок в часах высыпался, и в груди образовалась дыра размером с Титаник. К счастью, наш эфир пустотой не страдает, а только хитами. Композицию по Назарим Холлу мы с тобой только что послушали, ну а далее не пусто, а полно, друзья мои. Дисиза Теодора с мелодрамой заскочит к нам в гости, также Биби Рекса и Фейтлесс с новиночкой New Religion и на сладенькое Big Stop Luck и Post Malone после паузы. Cool, да еще раз всем привет и классной пятницы.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
2: Ах, оконыч.
3: 43-55-13.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16.
3: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Знаете, мир разделяется на два типа людей. Первые могут ждать. Ждать зарплату, ждать лето, ждать, пока чайник закипит. А вторые, как героиня Кьезы, она не может ждать ни секунды. Ей вот прямо сейчас надо знать, что у тебя на уме. Иначе счастье, которое так трудно найти, уплывет прямо из-под носа. В общем, если вы тоже из тех, кто нажимает кнопку лифта более 3 раз подряд, это песня для вас, друзья мои. Боб Синклер и Кьеза, Can't Wait, в середине часа. Ну, а елка считает, что надо быть все-таки чуть попроще. Она появится чуть попозже. А также Медуза, Don't Wanna Go Home, через 1.5 минуты.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа. Реклама. Весна. В мебель-молле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебель-молл на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Тепло ли тебе, девица?
5: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград-ФМ».
7: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
8: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Нет, Леони и Калум Скотт. Пацаны из часа. Для всех тех, кто умеет уходить, но забывает, куда шел. Знаете, когда говоришь «все, это конец», а через 5 минут уже ищешь в холодильнике повод вернуться. Герои песни снова и снова тянутся друг к другу, потому что никто другой так не сводит с ума. В общем, пусть в ваших отношениях будет поменьше таких вот возвращений, в кавычках, а то ведь можно и к семейному психологу записаться. Ну а пока ловите настроение, до встречи уже в следующем часе. А пока, после короткой паузы, Фастбой, Клок-Клок, Born Again.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
11: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Oh, I leave quite an impression.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 15 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Вопрос величины пенсионного обеспечения граждан России – одно из основополагающих деятельности партии пенсионеров. Как рассказал руководитель партийной фракции в Волгоградской областной думе Евгений Кореликов.
8: Партия пенсионеров ведет борьбу за право россиян жить, а не выживать, за право получать достойные пенсии, качественное медицинское обслуживание и в целом достойный набор мер социальной поддержки. Пенсионное обеспечение граждан – это не сухие цифры, основанные на невнятных экономических расчетах. Это гарант достойной жизни старшего поколения.
7: Минздрав рассматривает предложение включить ежегодную бесплатную профессиональную чистку зубов детям в систему ОМС. Инициатива исходит от депутата Госдумы. Она направлена на раннее выявление заболеваний полости рта у несовершеннолетних. Вопрос находится на согласовании с ФУМС и профильными специалистами ведомства. 1 мая начинает работать Приволжская детская железная дорога в Волгограде. Сезон продлится до 31 октября. В любой день недели жители и гости города смогут прокатиться на поезде под управлением юных железнодорожников по пойме реки Царица и посетить экспозицию Музея истории детской магистрали. Отправление экскурсионных составов будет осуществляться со станции Площадь чекистов. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. В городе Волжском задержан 49-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в уличном грабеже. Он напал на 70-летнюю пенсионерку на улице Горького, сорвав с ее уха золотую серьгу. Ущерб составил около 30 тысяч рублей. Похищенное он сдал в скупку в Волгограде. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В данный момент решается вопрос об аресте, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения, заменив оборудование и трубопровод. Уложили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительные озеленения. Впереди монтаж систем освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это Тадис Уимс, Mr. Know It All, мистер Всезнайка, можно так еще сказать. Для всех, кто обладает даром предвидения в отношениях, заранее зная, чем все закончится, но все равно идет на, так скажем, второй срок. Знаете, когда говоришь себе «я же знал», а потом все равно покупаешь второй билет на те же грабли. Герой песни видит будущее, как сценарий фильма, но почему-то всегда соглашается на главную роль в драме. Ну, такое бывает. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Пятница продолжается, 8 мая на календаре. Жарковато становится, но это даже и хорошо. Вот у нас так всегда, да? Было холодно и тут же сразу жарко. Нет какой-то серединки. София и группа The Chains. Продолжение часа. Shut Up and Dance. Также появится группа One Republic с треком Invincible. Ну и на закусочку Two Colors Mad World. Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
5: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
6: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
5: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
6: Подробнее о соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
7: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, до 3 метров в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16.

значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Это Зиверт с треком «Эгоистка». О том, что иногда главный токсик в твоей жизни – это ты сам. Но ты себе это прощаешь, потому что ты же такой классный. По сути, это, знаете, такая инструкция, как послать всех красиво, поправить корону и пойти дальше смотреть сторисы, делая вид, что тебе вообще все равно. А напоминание, быть эгоисткой – это не просто хамство, а это искусство оправдывать свое «я так хочу» высокой миссии любви к себе. Ну, а далее «Клан Карусел» с работой «Ride», а также «The Second Voice» на новиночке «Let Me Be» совсем скоро.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Весна. В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.

0: спонсор конкурса ИП «Ефименко Анна Анатольевна». Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Знаете, это чувство, когда вторая половинка спрашивает, а чем ты думаешь? А ты уже внутри себя улетел на какую-то другую планету и обратно. Вот Оффенбах написали трек «Miles Away» именно про это, про ту самую способность человека находиться физически в одном месте, а ментально где-то между закатом на Бали и очередной серии любимого сериала. Так что улетаем красиво за мили отсюда. Castle Training после паузы. Take me to infinity.
1: Реклама.
2: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
3: 0+.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9:15, 13:15 и 19:15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
12: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

что любишь. 101,5.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM 101.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина Су». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Град ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. Правительство России рассматривает возможность увеличения лимита кредита по семейной ипотеке в 1,5 раза для семей, приобретающих квартиры площадью от 60 квадратных метров. Это предложение поступило от группы депутатов Госдумы к ПРФ. В ответ замглавы министра финансов указала, что также прорабатывается предложение по модификации условий программы, включая сохранение текущих лимитов для других категорий заемщиков. Партия пенсионеров не первый год бьет тревогу о случаях обмана граждан старшего возраста с использованием современных технологий. Как отмечает руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кореликов,
9: партия пенсионеров по-прежнему убеждена в том, что только комплексное обучение и системное внимание к вопросам телефонной и компьютерной безопасности в сочетании с работой правоохранительных и банковских органов специальных служб поможет многим пожилым людям избежать финансовых потерь и психологического давления со стороны мошенников.
8: Волгоградцев от 14 до 35 лет приглашают на бесплатный байдарочный сплав по реке Ахтуба. Однодневный поход по реке пройдет 10 мая. Участникам бесплатно предоставят трансфер из Волгограда и обратно и все необходимые снаряжения. С собой останется взять только еду. Регистрация по телефону 904-772-8603. 8 мая в Волгограде будут курсировать трамваи Победы. По линии скоростного трамвая с 16 до 18 часов и на маршруте номер 11 с 15 до 17 часов будут ходить праздничные украшенные вагоны, в которых пассажиров встретят волонтеры в гимнастерках и пилотках. На протяжении всего пути в трамваях будут звучать знаменитые песни военных лет. Волонтеры раздадут желающим символы Победы георгиевские ленточки. В городище оборудуют новые площадки для крупногабаритного и растительного мусора. Для их устройства объявлен аукцион. Подрядчику предстоит возвести 41 площадку с бетонным покрытием и ограждениями. Места их расположения не называются, они будут согласованы с заказчиком. На обустройство площадок планируется потратить свыше 2 миллионов рублей из бюджета городищенского городского поселения в рамках благоустройства территории. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Это Bruno Mars с треком I Just Might на шкалонках. Песни, которые напоминают нам о суровом правиле клубной жизни. Красота — это, конечно, прекрасно, но если твое тело не попадает в бит, у Bruno к тебе серьезный разговор. И, знаете, это, пожалуй, самый честный трек года, ведь что такое романтика 2026-го? Это когда вы смотрите на человека, видите, что он прекрасен, но все равно шепчете про себя. Только не будь деревянным, пожалуйста, только не будь деревянным. Ну, а с музыкой Волгоград FM это, в принципе, противопоказано и даже невозможно. И я это докажу, друзья мои. Алан Рокстон, Vertigo. В первые 30 минут также появится Леди Гага с композицией Абракадабра. Ну и на закусочку Сомбур 12 to 12. Залетаем в новый музыкальный час. Еще раз всем привет и классного вечера пятницы.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
9: Весна! В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
13: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северо-западный слабый, до 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 40%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, и ночью до плюс 14.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Признавайтесь, кто сегодня уже говорил своему отражению что-то типа «Я свет, я целая личность, изобилие течет ко мне рекой». Brooks Extian записала трек «Pay to Exist» именно вот для таких вот моментов. Знаете, мудрецы советуют аффирмации, а тут целый гимн с припевом «Я здесь, я счастлив, я существую, я владею собой» и вот это вот все. Главное, друзья мои, не перепутать и не сказать это голосовому помощнику, когда он просит подтвердить платеж. Ну, а мы с вами двигаемся далее. Рэй Делтон, All We Got на 101.5. А также появится Мари Краймбри. Рэй, давай не ждать. И после паузы Vintage Culture Gaps Lost. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Саша. Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: На манеже Волгоградского цирка.

0: 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
1: Категория 0+.
2: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
3: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
9: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
10: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
11: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21D.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Богдан Медведев с треком «Broken Heart». Песня о том, как кто-то пытается склеить разбитое сердце под клубный бит. И знаете, это очень символично для прощания в пятницу вечером. Потому что если у вас и было разбитое сердце, то лучший способ его вылечить — это 3 дня майских выходных. Шашлыки и осознание, что завтра вообще это Великий День Победы. Так что, дорогие мои, все свои «Broken Heart» составляем на работе, а с собой забираем только свободу, о которой поется в треке, чувство глубокой благодарности нашим дедам и прадедам и легкое предвкушение выходных. С наступающим 9 мая, крепкого здоровья, и чтобы единственным, что у вас разбилось, был разве что градусник после вчерашнего. Гуляем, помним и гордимся. Всем классных выходных, до вторника. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
10: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
11: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
2: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 мая в России действуют новые правила для ЕЗС. Оплата топлива будет производиться только безналично или наличными по предоплате в кассе. Вначале будет идти оплата, затем заправка. Чек будет обязателен. Без него подача топлива будет невозможна. Бензин в канистрах будет продаваться только с маркировкой. На территории АЗС нельзя будет говорить по телефону у колонок. Двигатель должен быть заглушен, а автомобиль удержан на стояночном тормозе, пишет РИА Новости. Вопрос величины пенсионного обеспечения граждан России – одно из основополагающих деятельности партии пенсионеров. Как рассказал руководитель партийной фракции в Волгоградской областной думе Евгений Кореликов.
7: Партия пенсионеров ведет борьбу за право россиян жить, а не выживать. За право получать достойные пенсии, качественное медицинское обслуживание и в целом достойный набор мер социальной поддержки. Пенсионное обеспечение граждан – это не сухие цифры, основанные на невнятных экономических расчетах. Это гарант достойной жизни старшего поколения.
6: Несколько категорий жителей региона получат единовременные денежные выплаты в связи с празднованием 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов. По информации Комитета социальной защиты населения Волгоградской области, правом на эти выплаты обладают более 6500 жителей региона. Выплаты будут производиться центрами соцзащиты населения по месту жительства без личного заявления получателей. Волгоградцы завоевали золото на этапе Кубка в России по пейнтболу. 2 марта в Воронежской области прошел первый этап Кубка России. Волгоград на турнире представляла команда «Джентльмены», выступающая в 4-м дивизионе. В групповом этапе две команды прошли успешно. Две победы и одна ничья позволила команде занять первое место в своей группе. В борьбе за финал они выиграли еще две игры и в решающем сразились с московской командой, показав высокий уровень мастерства и завоевав золотые медали турнира. В Советском районе Волгограда госавтоинспекция провела массовые проверки водителей мототранспорта. Инспекторы контролировали использование шлемов, законность управления и наличие прав. В ходе рейда задержан несовершеннолетний водитель без прав. Его мотоцикл отправлен на штрафстоянку. Родители подростка привлекут к ответственности за передачу управления и ненадлежащее воспитание. Также выявлены два водителя без страховки ОСАГО. Профилактические рейды продолжаются в других районах города и области для снижения ДТП с участием мототранспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. С вами была Дарья Акадьевна. Колодцы на каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
2: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: BTS композиция Swim играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами врываемся в этот вечерний эфир, причем в этот пятничный вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова. Эта неделя подошла к концу. Мы с вами радостные, прекрасные, потому что все, впереди теперь целых 3 дня отдыха. Потом короткая рабочая неделя, всего 4 дня работаем. В общем, я надеюсь, что вы наслаждаетесь прямо сейчас. Вы уже отдыхаете, вы уже расслабляетесь, вы полны разных планов на эти ближайшие дни и уже распланировали, как классно будете их проводить. Даже если вдруг нет, ничего страшного, просто бездельничать тоже иногда полезно и нужно нашей нервной системе. Ну а впереди с вами слушаем классную музыку, будут играть Джан Кук и Ашер, Алан Уолкер и Изабелла Мелтман. И через пару минут Vision Week Сайра с композицией Not So Lonely, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
4: Все еще думаете, куда уехать на майские? Река и песок. Территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики. Сибирские чаны под открытым небом. Барбекю-зоны. Активные мероприятия для детей и взрослых. Река и песок. Место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
5: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
8: Муж просил подождать.
9: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
8: Ах, оконыч.
9: 43-55-13.
10: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
11: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
12: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
13: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
14: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
13: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
14: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
15: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
16: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
17: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северо-западный слабый, до 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 40%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 14.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

Минок с композицией Lights, Camera, Action играли только что для нас, для нашего классного настроения. Значит, по праздникам быстро прям пробежимся. Сегодня есть день кокосового кремового пирога. Это если вдруг вы не знали, какой тортик-десертик вы хотите съесть. Есть сегодня еще день студенческой медсестры и международный день Красного Креста. Конечно же, говорим спасибо всем нашим врачам, всем нашим медикам. И есть еще такой день перешагивания через ступеньку. Тут, если вы поняли, то вы поняли. Если вы не поняли, то нет смысла объяснять, да? Как говорится. В общем, если вдруг у вас сегодня еще и день рождения, то, конечно же,

0: вас поздравляем от всей души и хотим, чтобы у вас все было хорошо. Ну и помним, какой великий день завтра у нас, да, и какой великий праздник обязательно будем отмечать. Так, ну а сейчас впереди будем слушать Тиесто и Брианы Грейс, Coldplay, Little Sims и через пару минут Арсик Асти с композицией «Модный поп», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
7: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.
9: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
10: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
11: Агат. Продавай выгодно.
12: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
13: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
14: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
15: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
14: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
15: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
4: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
5: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Если вдруг вы еще не участвовали в наших розыгрышах, вы не получали никакого подарка, тут у меня вместе с вами в последнее время, то бегом. Возьмите сейчас свой телефон, наберите номер 8-927-522-101-5 и напишите в Макси сообщение с правильным ответом. Вы хотите получить сертификат на СПА-процедуру или нет? В этом розыгрыше прямо сейчас кто-то из вас получит этот прекрасный подарок. И вам нужно прислать сообщение с правильным ответом, какой запрос является самым популярным. И в поисковую строку я уже ввела начало запроса, а именно я написала «Как сделать?». И теперь у меня есть 3 полноценных запроса, из которых вам нужно выбрать самый популярный. И теперь слушаем варианты «Как сделать маску?», «Как сделать массаж?» и «Как сделать прическу?». Попробуйте послушать свою интуицию и догадаться, какой же запрос из этих 3 чаще всего люди ищут в интернете, и, возможно, именно вы получите этот подарок. Поэтому бегом торопитесь, желаю вам удачи.
0: Реклама.
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: прекрасной композиции «Give Me Something» играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И знаете, сейчас очень много разных новостей о предстоящих премьерах. Вот очень много всего было в новостной ленте о пресс-туре «Дьявол носит Прада» второй части. И очень много новостей о каких-то, знаете, сценах, которые вырезали, не вырезали, о звездах и так далее. И вот, значит, сейчас говорят о том, что пришлось вырезать сцену с легендарной Анной Винтур. Хотя режиссер, да, ее специально, официально не приглашал для съемок, но просто решил воспользоваться случаем, когда она оказалась вот на съемочной площадке, да, буквально случайно. И тогда была такая небольшая сложность, да, но Винтер попросили просто сказать одну фразу, но она сказала ее слишком рано, и из-за этого сцена оказалась не в фокусе, да, она не совсем так работает уже, и просто режиссер признался, что побоялся, не решился он второй раз такого легендарного редактора просить снять еще один дубль, да, и решил, что без второго дубля, ну, лучше он вырежет эту сцену. В общем, очень даже интересно было бы посмотреть, что там такое, вот, но, ладно, ждем в целом, да, вторую часть. Говорят, что это что-то будет очень классно, не уступающее первой части, ну, а мы, что ж, просто ждем. Ну, а впереди будем слушать прекрасную музыку, а именно Sunshine Avenue, Bob Sinclair и Kazi через пару минут и лист композиции Magnetic, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.
2: Весна. В Мебельмоле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебельмол на Пушкина. Волжский, Пушкина 39D.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
6: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
7: 12+.
8: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. А телефон 50 11 50.
9: Предложение действует до конца мая 2026 года.
10: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
11: А что тут страшного?
10: Вырастешь, поймешь.
12: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
13: Привет! На связи ведущие утреннего шоу 3-4.
14: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
13: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
14: Подробнее о соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
15: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости.
7: В России могут установить минимальный детский возраст, с которого можно будет пользоваться смартфонами. Власти активно обсуждают этот вопрос. Однако конкретные возрастные рамки еще не обозначили. Окончательное решение примут после консультации со специалистами в сферах образования, медицины и психологии. Инициатива направлена защитить детскую психику и сформировать здоровые привычки в цифровой среде.
8: Партия пенсионеров не первый год бьет тревогу о случаях обмана граждан старшего возраста с использованием современных технологий. Как отмечает руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кореликов.
9: Партия пенсионеров по-прежнему убеждена в том, что только комплексное обучение и системное внимание к вопросам телефонной и компьютерной безопасности в сочетании с работой правоохранительных и банковских органов специальных служб поможет многим пожилым людям избежать финансовых потерь и психологического давления со стороны мошенников.
7: Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышин остановили двух 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Влюбленным волжанам предложили зарегистрировать брак в день города 22 июля 2026 года. Заявление примут на госуслугах или в отделе ЗАГС номер 1 города Волжского с вторника по четверг с 8:30 до 16:30. Будущих молодоженов просят поторопиться, так как по закону рассматриваются документы, поданные не позднее, чем за месяц до приятного события. В городище оборудуют новые площадки для крупногабаритного и растительного мусора. Для их устройства объявлен аукцион. Подрядчику предстоит возвести 41 площадку с бетонным покрытием и ограждениями. Места их расположения не называются, они будут согласованы с заказчиком. На обустройство площадок планируется потратить свыше 2 миллионов рублей из бюджета городищенского городского поселения в рамках благоустройства территории. Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства.
6: Курс валюты на сегодня – доллар 74,62 рубля. Евро 87 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Это Фил Усландо с композицией Galaxy. Играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами врываемся в этот седьмой час студии. Все так же я, Виктория Сотникова. Вместе с вами наслаждаемся прекрасным этим пятничным вечером. И, конечно же, ну что же, мы с вами уходим на ближайшие три дня, на выходные, наслаждаться этим временем, наслаждаться временем со своими близкими, заниматься своими делами. В общем, я надеюсь, что ваше настроение сейчас великолепно, и вы уже отдыхаете и расслабляетесь. Ну а впереди будет играть прекрасная музыка, которая нам в этом поможет, а именно Annabelle England, Leonie Callum Scott и через пару минут Sony Fader и D.O.D. с композицией Think About Us, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворожиловский торговый центр, третий этаж.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград-ФМ».
8: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
9: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинАСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северо-западный слабый, до 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 40%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 14.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинАСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинАСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Вовочка, ты сейчас умрешь!
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, в делах можно полагаться на интуицию. Сегодня она у вас очень остра. Тельцы, вы слишком торопитесь реализовать свои замыслы, и у вас просто не хватает времени на то, чтобы их хорошо обдумать. Близнецы, у вас первые из трех неудачных дней. Негативные тенденции проявляются очень ярко и застают вас врасплох. Раки, у вас неоднозначный день, не исключены трудности, но вы настроены по-боевому и не сдаетесь. Львы, соберитесь силами, сегодня они вам потребуются, этот день полон испытаний. Девы, не будьте слишком доверчивы. Сегодня ваша интуиция может ошибаться, особенно часто это происходит, когда дело касается новых знакомств. Весы, ваша привлекательность не остается незамеченной, в знаках внимания недостатка не будет. Скорпионы, трудно сосредоточиться на текущих делах, душа просит масштабных проектов и великих свершений. Стрельцы, сегодня звезды определенно не на вашей стороне, да и на недостаток недоброжелательного вида жаловаться не приходится. Козероги, держите себя в руках и никому не позволяйте вывести вас из равновесия. Водолеи, сильное влияние неблагоприятных тенденций мешает добиться успеха. И рыбы, день пройдет неплохо, если вы найдете у себя силы противостоять соблазнам, а на них звезды не скупятся. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Лиса с композицией Moonlight Flow играла только что для нас, для нашего хорошего настроения. И вот, значит, какая новость есть. Неожиданно, да, сериал по Гарри Поттеру, который снимает HBO. Да, он еще не вышел, первый сезон, мы ждем еще премьеру. Но они уже дали зеленый свет на съемки второго сезона. И причем они говорят, что будут как раз-таки адаптировать во втором сезоне уже тайную комнату. И съемки начинаются этой осенью, что подтверждает как раз-таки тот самый амбициозный план студии выпускать в течение 10 лет, да, по сезону на каждую книгу. В общем, да, действительно, конечно, очень такие, сказать, амбициозные проекты, грандиозный проект. И кадры, которые мы видим уже, да, со съемок, конечно, интригуют и очень сильно заставляют дождаться и посмотреть, что же это такое. Особенно очень интересно, как они будут снимать, учитывая, что актеры дети, они будут расти, и успеют ли они за 10 лет как раз-таки успеть отснять все этапы взросления, которые все те возраста, которые описаны в книгах, да, и отобразить их на экране в лице вот таких прекрасных молодых ребят, которых отобрали на главные роли. Ну, а впереди мы с вами послушаем как раз-таки прекрасную музыку, да, немножечко чуть-чуть от одного искусства к другому перейдем. Тут нас уже ждут Джон Саймит, Оффен Бэтч, через пару минут Hertz и Purple Disco Machine с композицией Wonderful Life, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
10: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
11: ОАО «Российские железные дороги».
12: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
13: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
14: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
12: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
13: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8. 84-42-722-722.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
17: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Faceless, композицию New Religion играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот с этой композицией мы подходим уже к концу этого часа. Остается совсем немного времени. И это означает только то, что мы теперь с вами расстаемся на выходные, на целых 3 дня прощаемся. Но уходим с вами отдыхать, расслабляться, проводить время очень классно со своими родными, близкими, может быть, наедине с собой. Самое главное, делай то, что приносит нам удовольствие. Ну, иногда надо и делать что-то, потому что это нужно сделать, но ничего, это тоже нам нужно для чего-то. Мы помним, для высших целей и разного. Так, в общем, оставляю вас в хорошем настроении, и в этом будет помогать музыка, которая будет играть далее. Впереди прозвучат для вас Медуза, Дермот Кеннеди, Тедди Свимс, через пару минут Джи Хоуп и Мигель с композицией Sweet Dreams, поэтому не переключайтесь, а я говорю вам пока-пока, хороших выходных.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
2: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
3: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
10: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
9: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
10: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
0: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
11: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
3: Твое время. 19 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Россия готова к диалогу с Европой, но не будет инициировать его сама, заявил на сегодняшнем брифинге Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал слова главы Евросовета Антонио Кошты о подготовке ЕС к потенциальным переговорам с Владимиром Путиным. «Мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы», цитирует СМИ Дмитрия Пескова. В Волгограде в честь Дня Победы сегодня стартовал конный пробег. 8 мая наездники спортивного конного клуба отправились в путь. Маршрут пробега от Урюпинска до станицы Алексеевской. Все наездники одеты в форму времен Великой Отечественной, пишет блокнот «Волгоград». Премьер Словакии Роберт Фицо вылетел в Москву для участия в торжествах, приуроченных ко Дню Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Также, по данным диспетчеров, Германия согласовала пролет самолета Фицо по пути в Москву. Александра Короткова, служба информации.
7: Информационный конвейер.
2: Реклама.
9: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
1: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Весна. В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
5: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северо-западный слабый, до 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 40%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 14.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: И быстренько, пока дозваниваются, да. Я ж тут покатался на Амоде C5, на новой. Вот прям совсем новье. Они же уже, сколько, третье обновление. Ну, то есть, я бы не сказал, что это прям совсем новая машина. Это все та же платформа T1X, которую они юзают. Все тот же двигатель, 147 лошадей, который дом почему-то мощнее. А, они выпустили же еще на базе этой же платформы, но укороченную версию J6. И вот что скажу, значит, по поводу Амоды, мне реально интересно было по настройкам посмотреть, что и как. Тот же Джейку в рулежке практически одинаковый, но по настройкам амортизаторов мне чуть больше понравился. И по салону и по внешности реально очень много интересного напихали. В базовой комплектации уже там куча всяких подогревов, а в максималке сделали двойное остекление и дополнительную шумоизоляцию. О-о-о. То есть вот даже в этом сегменте уже реально начали задумываться о том, чтобы как-то в комфорт людей больше переводить. Алло.
4: Алло, добрый день.
3: Да, здрасте.
4: Зовут меня Александр. Александр, такой вопрос. Первый в плане того, что засматриваюсь на Haval H9 в новом кузове. Угу. Вот. Угу. Ну, как бы смущает все-таки рама очень тонкая. Угу. И по кузовщине, ну, как бы она такая звонкая. Не, на внедорожник сильно-то не похож. Хотя демонстрирую, что это внедорожник полноприводный. Еще в плане того, что двухлитровый движок турбированный для такого двухтонного автомобиля.
3: Ну, давайте с обратной части вопроса начну. Вообще, если вот мы будем касаться современных тенденций практически во всем мировом автомобилестроении, не надо удивляться, что у вас появляются достаточно тяжелые платформы с маленькими моторами. Сейчас даже как бы такие мастодонты типа Рэма перевели на небольшого относительно объема двигатели. Я согласен насчет конструктива. Это действительно вызывает вопросы. То есть наш человек, он что, он берет подобного рода автомобили, как там H9, я не знаю, Тенки 500-е, для того, чтобы таскать, проходить, ездить. Ну, как вот мы на крузаках привыкли долбить где-то в грязи, а потом поехать в город. А китайцам не всегда это понятно. То есть они стараются все-таки делать машину больше для асфальтовых дорог, потому что там и моменты с управлением на самом деле больше как бы прельщают людей, которые водят машину 90% на нормальном покрытии. В плане проходимости мы пробовали эти машины на полигоне. Грязь, конечно, такая суровая прям. Нужен хороший грунтозацеп и нужна более жесткая конструкция. Тут я спорить не буду. Пятисотка в этом плане пролезла дальше. Если бы мы смотрели, допустим, 300-й Тэнк, тоже интереснее по проходимости за счет базы короткого веса небольшого относительно. Но вот у H9 чего не отнимешь. Пространство в салоне и, конечно же, нормальной гражданской езды. Учитывая, что в большинстве случаев подобный тяжелый транспорт в гражданском вождении, ну, мягко говоря, никакой. И вот тут надо взвесить. Часто ли вы выезжаете на бездорожье? Что вы конкретно цепляете? Тяжелое нет? Может быть, вы там машины буксируете на телегах, может быть, вы катера перевозите, а кто-то, может быть, и всего лишь прицеп 400-килограммовый. Тут разница все-таки имеется. Большая часть у меня сомнений именно по поводу нагрузки на систему полного привода и на раму. Что касается металла, ну, не найти вам сейчас азиатскую машину, которая будет, ну, прям с идеальным металлом по толщине. Ну, нет такого. Даже у японцев он уже тоньше. Хотелось бы. Ну, вот пока комментарий такой. Если бы для гражданского вождения я своего брал, мне бы достаточно было и этого. Но если у вас требования чуть выше, и вы чаще ездите там на охоту, рыбалку, тогда, наверное, я бы рассмотрел что-то с более легкой массой и интереснее для возможного внедорожного тюнинга. А такие вещи уже там на Тенках делают.
4: Извиняюсь, а на рынок российский Т-700 вышел или нет? Тенк.
3: 700-ки я видел в эксплуатации, но приведу пример. У меня есть два бизнесмена, которые себе на заимку взяли 700-ки, но на них сразу же в первые полгода наелись два редуктора. И вот тут как бы вопрос у меня. Стоит пока брать это для жесткой долбежки? Пока, наверное, нет.
4: Короче, китайцы еще не достигли наших горизонтов.
3: Ну, прям для суровых условий эксплуатации, согласен, нет. Но вот если мы берем на обычное вождение, уже вполне хорошо.
4: Ясно, спасибо большое.
3: Спасибо и вам, благодарю. Внимание всегда ценно. Что у нас, время вышло?
5: Ну да, судя по всему, уже да, скорее всего.
3: Ну тогда желаем всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
6: Реклама. Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
2: Реклама.
7: Доброго вечера. Вам желает ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
8: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа.

0: Реклама.
1: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Озеленение 34. Рулон. Газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
2: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград-ФМ».
10: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
11: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Fast track to a new era.

0: твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего голоса.